0: Тимур Хитрадио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Our heat radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов. Radio. Да ну!

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: С добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

по клавишам, по разным совершенно, по черным, по белым. И все это так легко, красиво, ненавязчиво. Сразу чувствуется, что парни не в 6 утра это записывали и даже не в 7.03. Тем не менее, в Мурманске те самые 7.03. Я приветствую всех настроенных на частоту 104.5. И здесь у нас, я надеюсь, все будет тоже аккуратно и красиво в течение ближайших часов, поскольку начинается утреннее шоу. Сначала это будет «Один против сна», потом это будет «Круиз-контроль», ну а потом и удвоим мы усилия по противлению сну. Сейчас в студии Вячеслав Каверин, чуть позже ко мне присоединится Гоша Симонов, и так мы это утро с вами проведем. Ну, конечно, будет еще и музыка. Желаю всем доброго утра еще раз, и совсем скоро расскажу, о чем мы будем беседовать сегодня в «Круиз-контроле».

с композицией «Chemistry», и это переводится с английского языка как «химия», но не о химии мы сегодня будем говорить в утреннем круиз-контроле, а больше, конечно, об астрономии. Такое хорошо известное всем астрономическое явление, как полярный день, сегодня заканчивается, и, на мой взгляд, на моей памяти, впервые мурманчанам предлагают его проводить. Хотя я могу ошибаться, возможно, я просто не следил за событиями такого рода. Но, тем не менее, в ночь с 22 на 23 июля, то бишь с сегодня на завтра, все желающие смогут встретить окончание полярного дня на горе Горелой. Сбор участников этих проводов 22 июля, сегодня в 23.00 у начала тропы на сопку Горелую по адресу улицы Капитана Орликовой, 28. Все дружно собираемся, кому с утра не нужно вставать в 5 часов и на работу, чтобы будить людей в 7. Те, собственно, едут на сопку Горелую и идут пешком и смотрят, как красиво последний, можно сказать, день полярного дня провожает взглядом. Но сегодня мы, конечно, не столько об этом мероприятии будем говорить, хотя и о нем тоже отдельно поговорим. А мы хотим узнать, что для вас полярный день. Вот этот вот, ну и все предыдущие, является. Это 62 дня радости или 62 дня мучений? Что вы испытываете во время полярного дня? Позитивные или негативные эмоции? И, конечно, есть еще один вопрос. Случались ли у вас какие-то казусы, какие-то необычные ситуации? Может быть, не у вас, а у ваших приезжих родственников, которые впервые вообще столкнулись с таким явлением, что ночью солнце никуда не заходит. Мне кажется, у каждого северянина есть такая в кармане история, как какие-то его друзья, знакомые, впервые оказавшись на севере, ничего не понимали, когда смотрели ночью в окно. Вот делитесь с нами такими историями, делитесь своими ощущениями от полярного дня. С 8 до 9 утра в сегодняшнем круиз-контроле мы обязательно это все обсудим.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
3: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: На Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Когда я сегодня утром зашел в студию, я увидел самый высокий за последний день показатель термометра. То есть, когда я пришел в понедельник, был плюс 9, он показывал такую цифру. Вчера плюс 8, а сегодня плюс 12. Но, несмотря на это, я как-то на остановке общественного транспорта сегодня, по моим субъективным ощущениям, замерз гораздо больше. Наверное, виноват ветер. Сегодня он особенно какой-то холодный и сильный. По крайней мере, у нас там, в дальней Первомайке. Тем не менее, синоптики говорят, что он с юга, им виднее. У них есть всяческие приборы, анемометры там и флюгеры. Южный ветер 5-7 метров в секунду, но ощущение такое, что он северный. Что касается более точных данных относительно остатка сегодняшнего дня. Переменная облачность, без существенных осадков, ожидается и среда, так же, как и вторник. Ветер южный умеренный, температура воздуха 18-20. Кстати говоря, вторник у нас вчера, как мне сказали, порадовал все-таки дождем, внезапно и из ниоткуда появившимся, но, к счастью, кратковременным. Так что иногда мы, знаете, вместе с синоптиками пролетаем мимо прогнозов. Тем не менее, снова берусь утверждать, без существенных осадков. Мне пишут синоптики это, что я могу сделать? Ветер южный умеренный в Мурманске, по области он, кстати, кое-где может быть и сильным. Еще раз напомню, сейчас в городе около 10 градусов тепла, а в течение дня 18-20. До таких отметок может прогреться сегодня воздух.

0: «Нежный заряд».
1: Традиционная подборка всяческих разных цитат знаменитых людей, выдержек из их сочинений, писем друг к другу, может быть, даже из каких-то фильмов. Почерпнем мы источник мудрости и чуточку утреннего вдохновения. Начнем сегодня с цитаты из книги «Белые камни Харумбы» прекрасного писателя Макса Фрая. Хотя это псевдоним двух прекрасных писателей, которые в дуэте писали свои книги. Когда-то писали свои книги в дуэте, сейчас это один человек. «Нет ничего лучше», было написано в книге «Белые камни Харумбы», «нет ничего лучше, чем ясное солнечное весеннее утро, и нет ничего хуже, чем ясное солнечное утро в любое время года и в любой точке Вселенной, в том случае, если вам не дали выспаться». Ну, здесь просто браво, здесь абсолютно сложно с этим поспорить, поэтому мы движемся к следующей цитате, ее автор Бенджамин Франклин. Человек со 100-долларовой купюры, но помимо этого еще и американский политический деятель, дипломат, изобретатель, ученый, философ, писатель, масон и полимат. Если вы, друзья, так же, как и я несколько дней назад, не поняли, что за слово такое полимат, потому что, ну, как-то не сталкивался я с ним за предыдущие 47 лет жизни, а оказалось, что полимат. Это человек с глубокими познаниями и навыками в совершенно разных, часто не связанных между собой дисциплинах. Вот классические примеры полиматов – это Леонардо да Винчи, Аристотель, ну и, видимо, Бенджамин Франклин. Так вот, что этот Бенджамин Франклин сказал. А человек, чье лицо красуется на 100-долларовой купюре, может кое-что сказать. Рано ложиться и рано вставать – вот что делает человека здоровым, богатым и умным. Ну, прям, я даже не знаю. Вот именно поэтому, наверное, все утренние ведущие такие румяные, как на подбор кровь с молоком, эрудиты, полиглоты, полиматы, наверное. Ну и, естественно, ездят на работу на Ламборгини. Потому что рано ложатся и рано встают. Тем не менее, все-таки задуматься стоит. И обратить внимание на вот такую трактовку и связь событий. Рано ложишься, рано встаешь, ты здоровый, богатый и умный. Ну и закончим, как обычно, некоторой философской мыслью. На подумать, как говорится, на потом. Ее произнес в свое время Генри Дэвид Торо. Это еще один американский писатель, философ, публицист, натуралист и поэт даже. Он в свое время сказал так: «Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне». А может быть, и утру, и весне. Здесь уже, опять же, наверняка зависит от состояния здоровья. Радуйтесь вы утру или утру. Так или иначе, все цитаты произнесены. Скажем так, семя задумчивости в вашу голову брошено. Ну и оставайтесь в таком состоянии буквально еще несколько минут. Прекрасная музыка будет наполнять эти минуты на Power Hit Radio. Потом я вернусь, конечно, и несколько нарушу эту гармонию своим рассказом о самых свежих гастрономических новостях в рубрике «Полярный эспрессо».
0: Нежный заряд.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Завтрак будет лучше, чем вчера. Один против сна.
5: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: This is PowerPlay. Один против сна.

0: Полярный эспрессо.
1: Традиционно в начале этой рубрики я желаю не только всем доброго и бодрого утра, но и приятного аппетита, если, конечно, в эти минуты и секунды проходит ваш завтрак. Тем не менее, речь пойдет исключительно о еде, но, правда, не о той, которую все как-то предпочитают на завтрак. Начнем с лука. Начнем с того, что лук вообще не все предпочитают. Я вот, например, вместе с женой, мы ярые хейтеры лука. Мы вообще не понимаем, зачем он нужен и для чего его добавляют во все подряд блюда. Если мы в каком-то, значит, заведении общественного питания заказываем какой-нибудь бургер, и там в составе есть лук, мы обязательно говорим: пожалуйста, исключите его из состава этого блюда. Если мы в приличном заведении, не быстрого питания, мы всегда уточняем: а есть ли в этом блюде лук? У нас нет аллергии, мы просто ненавидим его вкус. Так вот, мы всю жизнь спорим, почему одни обожают лук, а кто-то его не переносит даже в супе. И вот ученые говорят, возможно, дело вовсе не в характере, а в генах. Международная команда исследователей проанализировала данные более 160 тысяч человек и выяснила, что наши вкусовые предпочтения во многом записаны в ДНК. Именно генетика помогает определить, какие ароматы и вкусы кажутся нам особенно привлекательными, но самое интересное не это. Исследователи обнаружили вариант гена OR2T6, носители которого чаще всего любят есть лук, и, как оказалось, у таких людей в среднем немного ниже артериальное давление и ниже риска развития диабета второго типа. При этом ученые подчеркивают, дело не в луке, не в самом луке, как в волшебном продукте, который от всего этого избавляет, а в том, что просто генетическая предрасположенность может влиять на пищевые привычки, а они уже на здоровье. Так что если дома кто-то с удовольствием добавляет лук буквально в каждое блюдо, возможно, это не какой-то кулинарный каприз, а привет от генетики. Впрочем, специалисты напоминают, результаты исследования не означают, что всем нужно срочно переходить на луковую диету, чтобы от вас еще и за версту разило. Главный вывод гораздо шире. Наши гены действительно могут подсказывать, какие продукты нам по душе, но основой хорошего самочувствия по-прежнему остаются разнообразное питание, овощи и здоровый образ жизни. И вот мы плавно подходим к нашей второй, новости сегодня, хотя это, конечно же, не новость. Далеко не новость тот факт, что надо есть больше овощей. 400 граммов в день, вот, советуют диетологи. Ну, как это сделать? Как вообще можно столько есть? Если вы пытаетесь есть больше овощей, и мысль о сложных салатах и долгой готовке совсем не вдохновляет, на помощь приходит диетолог Келли Макгрейн. На днях она в достаточно прозрачной форме рассказала. Она уверяет, что никаких гастрономических подвигов для того, чтобы есть больше овощей, не нужно. Достаточно начать незаметно добавлять овощи в привычные блюда, и рацион станет полезнее практически без усилий. Итак, что же нам предлагает Келли Макгрейн? Например, мягкие овощи можно измельчить и добавить в соусы для пасты. Шпинат или кабачок, вот тот самый, которым обычно на закате лета делятся родственники с огородом, со всеми. Так вот, шпинат или кабачок можно отправить в смузи, тыкву или шпинат даже в тесто для оладий. Натертые кабачки, морковь или сладкий картофель отлично прячутся в котлетах и фрикадельках, а вместо майонеза в бутербродах и салатах специалисты советуют попробовать кремовое пюре из авокадо. Получается и вкусно, и питательно, если, конечно, у вас нет непереносимости авокадо, а такая тоже есть. Существует такая вероятность. И еще несколько простых привычек. Нужно держать уже нарезанные овощи на самом видном месте в холодильнике, чаще запекать их в аэрогриле до аппетитной хрустящей корочки и попробовать хотя бы пару дней в неделю обходиться без мяса, делая овощи главным героем тарелки. И иногда именно такие небольшие изменения, говорит Келли Макгрейн, диетолог, помогают сделать здоровое питание частью повседневной жизни без каких-либо строгих диет и лишнего стресса, связанного с долгой и сложной готовкой. Ну что, на этом у меня на сегодня с рубрикой «Полярный эспрессо» все. Впереди наша утренняя игра под названием «Откуда звук?». Очередная музыкальная шарада уже ждет и не дождется наших сегодняшних игроков. Ждите и вы. Через 10 минут обязательно поиграем.
0: «Полярный эспрессо».

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.

0: Откуда звук?
1: Не надо вот так вот удивляться. Звук отсюда, из радиоприемника. И оттуда же, из радиоприемника, вам по итогам этого звука могут достаться и призы нашей. Фирменная кружка Power и, разумеется, сборник Сама Power 2026. Уже есть дозвонившийся. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Как зовут вас?
1: Алексей.
0: Алексей, очень приятно. Как вы охарактеризовали бы свою, скажем так, музыкальную эрудированность? Много чего слышали, много чего знаете, или просто вот решили попытать удачу?
1: 50 на 50.
0: 50 на 50. Ну, сразу чувствуется, человек во всех играх принимал участие. Как минимум, кто хочет стать миллионером тоже. Давайте 50 на 50. Ладно, у нас здесь все, как мне кажется, попроще. Особенно вот сегодня, мне так кажется, потому что абсолютно знакомая всем и каждому мелодия. Итак, сейчас мы услышим песню в несколько необычном и непривычном ее звучании. Так называемую кавер-версию. И ваша задача из предложенных мной четырех вариантов ответа того, кто это все исполнял в оригинале, назвать, как вам кажется, правильный ответ, кто эту песню пел в оригинале. Готовы услышать фрагмент?
1: Да.
0: Ну, все, поехали.

0: Прям какая-то опера на самом деле. Но это кавер-версия. В оригинале, возможно, все было не так. Не узнали эту мелодию?
1: Нет.
0: Ну, ладно. Итак, в свое время эту композицию исполняли Тина Тернер, Лайза Минелли, группа Eagles или же группа Mamas and Papas. Какое гениальное название. Мамы и папы. Просто очень все...
1: Второй вариант.
0: А второй вариант какой это был? Тина Тернер?
1: Давайте первый лучше.
0: Лайза Минелли?
1: Да.
0: Лайза Минелли. Что ж, ваш вариант вполне себе принимается. Женщина достойная, такая же голосистая, как все. Но эту песню пела не она, а Алексей. Вот те самые 50 на 50, про которые вы говорили, они вот сейчас вот вторые 50 сыграли, как мне кажется. Немножечко подвела вас музыкальная эрудиция. Так, кто есть из желающих выиграть фирменную кружку Power и сборник Summer Power?
2: Здравствуйте.
0: Как зовут вас?
2: Кирилл, давно с вами не играл.
0: Ох, Кирилл, давненько действительно этого не было. Ну что думаете по поводу песни? Лайза Минелли, Тина Тернер, группа Eagles или группа Mamas and Papas?
2: Давайте... Блин, вот либо третью, либо четвертую бы взял. Ну давайте четвертую, маму и папа.
0: Маму и папу давайте. Ну это, как вы знаете, в детстве кашей кормят. Ложечку за маму, ложечку за папу. А все вместе получается кружка и сборник. Потому что это действительно группа Mamas and Papas. И звучало все в оригинале вот таким образом. Эта группа в свое время перевернула Калифорнию в буквальном смысле слова, когда выдала суперхит «Мандей Мандей», обладала теми самыми фирменными вокальными слоями, которые друг на друга наслаивались. Их главная фишка — это нереальная гармония и голос Касс Эллиот, который сам по себе инструмент. Ну, а «Калифорния Дримин», вышедшая аж в 1965-м, многих из нас тогда не было, меня вот совершенно точно, это просто звуковая открытка с пляжа. Парень так хочет на солнце, что готов променять все снега Нью-Йорка на пальмы. Ну, а что мы слышали в исполнении Сиа, «Калифорния Дримин», в ее эпическом исполнении, была создана специально для саундтрека к фильму «Катастрофе. Разлом. Сан-Андреас». Текст песни все о том же. Тоска по теплу и солнцу Калифорнии. Серый зимний день. Ну что, я поздравляю вас, Кирилл. Никуда не пропадайте. За эфиром все расскажу, как вы сможете получить свой приз. Рубрика «Откуда звук» окончена, но впереди у нас еще много чего интересного. Скоро круиз-контроль. И, кстати говоря, розыгрыш не последний сегодня. Так что будет у вас еще шанс отличиться и выиграть кружку Power и сборник Summer Power 2026.
3: Откуда звук?

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Врываемся в новый час. 8.00 уже показывают часы в студии. Я думаю, вы слышали это громогласное объявление. Если ваши часы это не показывают, это потому, что уже некоторое время прошло. Ну и, соответственно, начинается круиз-контроль. Программа, которая прежде всего во главе угла ставит дорожное движение, его интенсивность или, наоборот, отсутствие этой интенсивности на дорогах Мурманска. И спонсор программы ИП ТОВ Татьяна Андреевна. Мебельный салон ЗОВ Мурманск только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж. Если что-то где-то не очень хорошее и не очень правильное на дорогах происходит, сообщайте об этом. Телефон в студии 488-448. Если у вас есть возможность писать из приложения нашего, то тоже пользуйтесь этим моментом. Ну и еще, насчет чего можно будет сегодня и писать, и звонить, это окончание полярного дня. Сегодня этот самый полярный день закончится, и это событие предлагают отметить вместе, как-то всем людям собраться и отправиться на гору Горелую, смотреть, как солнце последний раз не заходит за горизонт. А может быть, сегодня оно уже и зайдет. В общем, в любом случае, начало мероприятия в 23.00, там, где начинается тропа на гору Горелую, на улице Капитана Орликовой, дом 28, сбор всех желающих объявляется именно в этом месте. Ну, а мы хотим в утреннем круиз-контроле поинтересоваться, что для вас полярный день. Это 62 дня радости или 62 мучения. А может быть, это не то, не другое, не третье, может быть, что-то свое. Какие-то свои эмоции вы испытываете по поводу полярного дня. Ну и случалось ли вам попадать в необычные ситуации из-за этого самого интересного, уникального для всех, кто не живет на севере, астрономического явления. Тоже пишите все эти истории, пишите, рассказывайте, в какие ситуации попадали не только вы, но и ваши знакомые и родственники, люди, которые в целом гораздо реже имеют дело с полярным днем, у них и больше шансы попасть в эту самую интересную историю и необычную ситуацию. Куда можно и нужно писать? Это, во-первых, комментарии на стене нашей группы ВК, во-вторых, это сообщение сообществу ВК. Можно писать, опять же, через наше приложение и наш сайт phr.ru. Отовсюду, оттуда тоже можно набрать сообщение. Ну и, конечно, набирайте номер 488-448. Круиз-контроль стартует.

0: тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Вот не всегда этот принцип работает, потому что сегодня тихо ехал водитель троллейбуса, на котором Гоша спешил на эфир, и как-то вот лучше слышно от этого Гоши не стало.
2: Да, сегодня ехала действительно тихо, просто вот такая какая-то странная история. Вот представляешь, мы останавливаемся на остановке, ну как это бывает обычно.
1: Обычно троллейбус уезжает потом,
2: да,
1: с остановки.
2: И не отъезжаем. Стоим минуту, две. Я спрашиваю кондуктора, а почему мы стоим? Она говорит, ну сейчас поедем. Просто тарантиновский диалог развернулся, да, прямо передо мной. Я уже думаю, еще пару минут прошло, я думаю, может быть, выбежать, сесть в другой троллейбус какой-то. И тут он отъезжает. И это как бы случилось, потому что случилось.
1: Ну, в общем, поэтому ты немножечко вот на эти самые три минутки и задержался. Но теперь мы в полном составе, утренний круиз-контроль. Как мы видим, друзья, мы же просим вас сообщать о том, что происходит на мурманских дорогах. На мурманских дорогах происходят странные остановки троллейбусов.
2: Такое.
1: Да, вот такое происходит. Гоша Симонов здесь в студии. Сегодня мы спрашиваем про полярный день. 62 дня это для вас мучение, полярный день, или же радость, или есть какие-то интересные истории? У тебя вот что полярный день?
2: Слушай, я обожаю полярный день, даже не так, я обожаю полярный день.
1: Так вот, с такими эмоциями.
2: Да, вот настолько, потому что мне очень нравится, что всегда ты переполнен энергией, что... Но мне вот в полярный день
1: так,
2: прям жить хочется постоянно.
1: Энергией переполнен, потому что вы энергетики постоянно пьете.
2: Ну, может быть, кстати, вредят здоровью. Я продолжу за вас пить, а вы не пейте, пожалуйста. Беру весь урон на себя,
1: вот,
2: друзья.
1: Как героическая личность, да. Так и чего?
2: Вот, и полярный день, знаешь, чем еще хорош? Потому что, ну, очень часто у многих отпуска в этот период выпадают, да, как-никак лето. И так приятно гулять ночью, светло,
1: никого. Нет, все в отпуске.
2: Да, и ощущение какое-то просто непередаваемое. Внутренний интроверт счастлив и бьется в истерике от радости. Поэтому мне полярный день нравится, ну, прям очень.
1: А ты сова, я так понимаю.
2: А я, как я уже говорил на прошлом эфире, я, мне кажется, саворонок, потому что я просыпаюсь примерно в 6-6.30, а ложусь где-то около часа-двух.
1: Слушайте, ну так аккуратнее со своим организмом. То энергетиками его это треплете, то вот таким вот коротким непродолжительным сном. Но, впрочем, знаете, лето, оно располагает к такому времяпрепровождению. У меня вот наоборот, когда я попадаю в... Ну, допустим, был я в отпуске, вот буквально недавно, и, соответственно, из полярного дня перенесся в место, где есть четкая смена дня и ночи. Пускай и очень раннее. Пускай и очень раннее. Я тебе хочу сказать, организм очень... Ну, в течение буквально первых суток подстроился и очень замечательно вырубался тогда, когда нужно, ну, когда темнело, и врубался почему-то, когда рассветало. А рассветало там в 4 утра. И ты не просто просыпался в 4 утра, знаешь, вот как у многих уже в моем возрасте и людей тоже постарше, есть такая особенность просыпаться в 3-4 и потом как сыч сидеть вот так вот глазами, ничего не можешь заснуть. Ты просыпался и чувствовал себя отдохнувшим, полным сил, и такой думаешь, что происходит, что такое?
2: Видно, как предусмотрено природой.
1: Да.
2: Я слышал про эксперимент, где парня закрыли в камере специально, чтобы он не знал, сколько времени сейчас.
1: Ну, да.
2: Вот, там сделали очень-очень мягкий свет, максимально комфортный для глаз. И он там спал где-то вот... Он спал часов 8, потом бодрствовал примерно часов 10, потом снова засыпал, потом снова бодрствовал. Типа вот такой естественный режим у человека.
1: Вышел. Без вот этих вот солнечных бдений. Но мы сегодня спрашиваем по поводу полярного дня. Полярный день окончательно заканчивается сегодня. Да. Сегодня будут специальные проводы полярного дня на горе Горелой. Сегодня ночью там будут собираться люди. В 23.00 сбор у начала тропы на гору Горелую на улице Капитана Орликовой, 28. Мы сегодня спрашиваем, 62 дня радости или 62 мучения для вас был полярный день? Попадали ли вы в необычной ситуации из-за него? У всех есть такие истории, как мне кажется, с какими-то необычными ситуациями. Ну, а пока послушаем автохит в ожидании ваших комментариев и ваших историй. You Not Us и Зак Эйбл, Midnight Lover. То есть полуночный
2: любовник.
1: Полуночный любовник. А вот когда при свете, так сказать, таких любовников становится больше и лучше. И, в общем, полярный день этому всячески благоволит.
0: Автохит.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Мебельный салон «Зов Мурманск». Кухни на заказ. Корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход. Выезд на замер. Разработка 3D-проекта от дизайнера. Широкий ассортимент для любого бюджета. Полный контроль производства. Эталонная сборка в Мурманске. Гарантия до 5 лет. Онлайн отслеживание заказа на сайте фабрики. Удобные способы оплаты. Ленина, 27А. Второй этаж. ВКонтакте. Кухни и корпусная мебель «Зов Мурманск».
2: Круиз-контроль. Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
5: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
6: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
7: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
8: Телефон 251643, сайт oknaaries.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
10: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
11: BLG. Надежность в движении.
12: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Круиз-контроль.
10: Только до конца лета. Мега-комбо от мебельного салона «Зов». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Тур, не только мы следим за дорогами в круиз-контроле, но и за погодой. Штука важная. Итак, в Мурманске сейчас по сообщению Мурманского управления по, попытаюсь произнести, гидрометеорологии. Все равно ошибся. Плюс 12 градусов. Сегодня, в принципе, ожидается до плюс 20. И на самом деле утром я вышел, когда, ну вот на тот злосчастный троллейбус, было прям очень приятненько. Такой свежий ветерок дул.
2: Свежим
1: он тебе показался,
2: да?
1: Насладился.
2: У меня прямо он показался ледяным. И ветер действительно ощутимый и сильный. Это видно четко по деревьям, которые стоят вот напротив ЖД вокзала за железнодорожными путями. Мы все это четко видим, что деревья очень сильно сгибаются под ветром. И синоптики говорят, что ветер уже 13 метров в секунду в порывах достигает. А когда я вышел из дома, тогда было 5-7 метров в секунду.
1: Знаешь, мне стало интересно. Я решил посмотреть сегодняшние температурные рекорды. В 24-м году был температурный максимум плюс 29,2 градуса по Цельсию.
2: Да, прям все
1: как,
2: верно.
1: Как будто бы лето на самом деле. И минимум был около плюс 4 градусов в 68-м году. Так что еще ничего.
2: Кстати говоря, я могу сразу, друзья, сказать, что и завтра, и послезавтра все температурные рекорды принадлежат 2024 году. Тогда был уникальный период, когда, по-моему, с 18 июля по 18 августа ни капли дождя в городе не выпало. Лесные пожары были вот там вот в сторону Уры.
1: Что-то такое как будто вспоминается, но для меня...
2: Два года назад все.
1: Для меня год прям... пекла — это 2018 год.
2: Я помню, тогда были тридцатники даже.
1: Да, я помню, там мой аутфит был — это шорты, майка...
2: И все.
1: И ничего кроме.
2: Босиком ходил. Ладно, мы отвлеклись, друзья. Сегодня 18-20 тепла, очень скромненько, но вот тем не менее, это все-таки лето. И северное лето давайте не будем забывать.
0: Круиз-контроль.
2: Возвращаемся мы к диалогу о полярном дне. Это тоже очередная примета северного лета, а не только прохладный ветер. Сегодня мы просим вас рассказать какие-нибудь истории, связанные с полярным днем, которые случались в вашей жизни. Ну и плюс ваши ощущения от полярного дня. Это 62 дня мучений или же 62 дня сплошной радости. Игорь прислал, по-моему, потрясающую историю. Как полярный день может, скажем так, стать поводом купить тебе часы? Как-то мы с друзьями, пишет Игорь, еще мелкими, заигрались в сопках, примерно там, где сейчас улица Скальная. Солнце-то светит. Пришел домой часа в 3 ночи. Дальше понятно. Но зато мне купили мои первые часы. Как сейчас помню, часы луч.
1: Знаешь?
2: Очень символично, луч солнца золотого. Но я просто обожаю полярную ночь. А к полярному дню, полярный день мне нравится, когда я на рыбалке.
1: Знаешь, не считая концовки данной истории, я думаю, почти у каждого мурманчанина в детстве такая случалась. Потому что я помню, я тоже во время полярного дня очень надолго заигрывался со своими друзьями во дворе, там что-то мы делали, и тоже поздно возвращался домой, и тоже получал от матери не часы, к сожалению. Но, опять же, история с часами. А часы-то были стрелочные, Игорь, или же все-таки...
2: Луч только стрелочный выпускал.
1: А как он тогда понимал, как говорится, AM или PM?
2: А, ты имеешь в виду 12 дня или 12 ночи?
1: Ну, вот типа того.
2: Ну, я думаю, что по, скажем так, некоторой части, где находится солнце. Ну, кстати, у меня в этом году случилась впервые такая вещь, что мы немножечко, неправильно я смотрел в навигатор, когда мы по пути ехали в отпуск на машине. Я неправильно посмотрел навигатор, мы свернули не туда. Но понял я это не по навигатору, а я говорю, слушай, мы, по-моему, не туда едем, потому что солнце, когда мы движемся на юг, должно быть слева, потому что оно только что встало, а оно справа. Давай разворачиваться. Я по солнцу впервые в жизни сориентировался. Вот оно мне
1: как
2: когда пригодилось.
1: Как древний путешественник, как и велели нам наши предки. На самом деле, учитывая полярный день, я заметил такую тенденцию, когда вот приходишь в гости к мурманчанинам и когда приходишь в гости в других регионах, замечаешь, что как будто бы в Мурманске больше концентрация блэкаут-шторм.
2: Да? Ну,
1: в силу данной причины. Да, но мне на самом деле за все эти годы я как будто бы привык, мне совершенно не мешает и при свете дня заснуть, почему бы, собственно, и нет, если хочется.
2: Счастливый человек. А мы, друзья, спрашиваем у вас, какие вам эмоции и впечатления доставляет полярный день? Это 62 дня радости или 62 дня мучений. Попадали ли вы в необычные ситуации из-за него? Вот та история, которая мне с Игорем случилась в детстве, что интересненького было у вас, чем вы можете блеснуть в эфире. Пишите об этом на стене нашей группы ВК, через сообщение сообществу, через сайт и приложение. Ну и звоните 488-448, круиз-контроль продолжается.

0: идеальный саундтрек, как мне кажется, для полярного дня. Такая неспешная музыка и немножечко фортепиано. Вот как раз Вера пишет: «Обожаю, обожаю солнце, спать не мешает. Огромный плюс, что можно гулять, независимо от того, во сколько закончился рабочий день. В 21, в 22 часа поел и пошел гулять». Вера, ну слушайте, а что вы пьете? Просто вот насчет Гоши мы знаем, он энергетики хлещет. А что? Как можно после рабочего дня, который заканчивается в 21, поесть еще и гулять пойти? Какие силы,
1: знаешь,
0: в организме?
1: Мне кажется, что мы, северяне, просто перманентно скучаем по солнцу. Угу. И вот стоит ему появиться, и вот концентрация наша, как говорят экономисты, при прочих равных условиях на улицах увеличивается кратно. Люди прям пытаются его впитать по максимуму. Это, знаешь, вот как с хорошей погодой в Мурманске. Сам, наверное, замечал, стоит только хорошей погоде начаться, все, весь город на улице.
0: На ушах, я бы даже сказал. Вот. А Вера не закончила. Она пишет: поел и пошел гулять, а в обычные дни оно как? Вышел с работы, уже темно. Пришел, лег спать. Пусть всегда будет солнце. Как в песне. Так свое сообщение заканчивает Вера. Ну, спасибо, конечно. Мы вот в целом не против, конечно, пусть всегда будет солнце. Но, тем не менее, астрономические процессы пока остаются за пределами нашей власти. На этом полномочия наши все, как говорится.
1: Да. Кстати, об астрономических процессах и проводах полярного дня я вот тут задумался, никогда не был в данном событии, а что делают на проводах полярного дня?
0: Я думаю, то же самое, что и на проводах полярной ночи. Улыбаются и машут.
1: Да. Что объединяет северян и пингвинов? Наша любовь к тому, чтобы стоять и махать.
0: Смотреть на солнце и улыбаться. Ну, когда оно появляется после долгой полярной ночи, машут ему приветственно, а когда оно покидает горизонт после полярного дня, машут неприветственно, как это называется? Прощально.
1: Прощально, да.
0: Тут, конечно, бы время вспомнить Льва Лещенко, его знаменитую
1: прощай,
0: песню.
1: Прощай, прощай.
0: Да. Но мы другую совершенно композицию вспомним. Ужель и Френч Монтана, а также Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Shine, сияй.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Лето. Время обновлять кухню, и ЗОВ дарит вам двойную выгоду. До конца лета при заказе любой кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур бесплатно. Одна акция, два подарка. Белорусские кухни ЗОВ. 25 лет надежности. Полный контроль производства. Эталонная сборка в Мурманске. Гарантия до 5 лет. Онлайн-отслеживание заказа. Ленина, 27А. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс.
4: Время, когда цена перестает мешать красоте.
3: Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж.
4: Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
5: Опять интернет глючит.
6: Там как пинг высокий.
5: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
7: Ваня, помоги! Ты же программист!
8: Как вы мне надоели.
9: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
10: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
5: Вот это CityLink.
11: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
12: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30. Таблицу можно закрыть.
13: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
14: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А. Второй этаж. ВКонтакте. Кухня и корпусная мебель ЗОВ Мурманск.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: утро, доброе утро, ранее, друзья мои. Круиз-контроль продолжается в 8.37 в Мурманске. Что там происходит на мурманских дорогах? Если что-то не то, сообщайте, не стесняйтесь.
1: Да, если вдруг, там, не знаю, Годзилла заблокировал движение, которое вышло буквально из Кольского залива, или, может быть, пришельцы крадут вашу машину в данный момент своим лучом, то вы об этом сообщайте.
0: Интересное у тебя, кстати, видение.
1: Ну, что это необычного происходит на дорогах, вы об этом говорите-то, конечно, не только ДТП какие-нибудь.
0: Это, кстати, вот сейчас вот такие мысли появились у Гоши, когда он съел бутерброд. И что-то, сдается, мне там было...
1: По особому рецепту.
0: Да, по особому рецепту. Но в любом случае, даже если не Годзилла заблокировала проезд, а просто Газель, то все равно сообщайте. 488-448, пишите из приложения, если есть такая возможность. Мы же продолжаем спрашивать, как вы относитесь к Полярному дню. Это для вас 62 мучений или радостей. Поводом для этого разговора послужило, во-первых, окончание Полярного дня сегодня, во-вторых, проводы Полярного дня организуют сегодня на горе Горелой, которая имеет прекрасную обзорную площадку. Говорят, там даже скамеечка есть. Я вот, кстати, с тех пор, как появились там скамеечки, я туда еще не поднимался. То есть я там был в 20-21 годах, тогда еще она не была благоустроена.
1: Так что да, друзья, перед проводами успейте занять место на скамеечке, потому что, я думаю, возможно, мест не будет. А также, ко всему прочему, вдруг, если у вас есть какие-то истории от приезжих, да, гостей нашего региона, полярно мне особенно ценно их узнать, потому что всегда интересно, как со стороны все это воспринимается. Сходят ли гости с Поляри с ума, или же все в порядке, полярный день.
0: Смотри, на самом деле, я вчера общался с людьми, которые только-только приехали в наш город и были, я бы помягче сказал, обескуражены. Но обескуражены они были не Полярным днем, потому что пока еще был классический день, ну, где-то без 15:02 я вышел с работы, я сразу уткнулся в двух женщин, которые шли с чемоданами и пытались пробиться через вот эти вот тернии, которые у нас вместо пяти углов на протяжении уже скольких лет, я не знаю, на проспект Ленина. А там же все абсолютно разрыто, все абсолютно... Да. И они меня спрашивали, как пройти на проспект Ленина. И я такой, глядя на их чемоданы, думаю, сейчас как они вот через вот эту парковку пойдут. Но я объяснил им дорогу. Но вот сейчас я уже задумался, что они испытали сегодня ночью. Мало того, что ты приезжаешь в город и просто утыкаешься в стройку, которую надо еще километровый крюк сделать, чтобы обойти, ты еще ночью глядишь вот на то, что солнце продолжает светить.
1: Да, странный вектор его движения для приезжих. На самом деле, говоря о Полярном дне, задумался вот еще над чем. Не замечал такой феномен, что если в разговоре участвует хотя бы один мурманчанин и один петербуржец, то мурманчанин считает своим долгом, скажем так, охладить петербуржца по поводу того, насколько хороши и уникальны белые ночи. Да.
0: Конечно.
1: Но все время в разговоре проскальзывает, что белые ночи у нас в Петербурге. Ха-ха-ха, белые ночи. Знали бы вы, что у нас тут творится.
0: Да, есть такое, скажем, такое некоторое северное пренебрежение. Алексей пишет: всем ночной привет, ненавижу всяких комаров, мошек и змей. Так, для меня более интересна полярная ночь. Белая пустыня успокаивает. Сумерки дают надежду на продолжение жизни. А северное сияние удивляет своей неповторимостью.
1: Вспомнился здесь Пушкин мне даже.
0: Фотографии здесь. Пушкин такого не видал, мне кажется. Здесь вот яркое северное сияние.
1: Ну, и его строки. Лето красное, любил бы я тебя, кабы не комары да мухи.
0: Серьезно?
1: Не зной, да комары да мухи. Да?
0: Я сегодня вот с утра сделал приятное мухе. Я ее выпустил.
1: Ну,
0: я захожу в студию, здесь муха бьется в стекло. Я открыл окно, она улетела, все нормально. Ну, Пушкин, видимо, не из таких был. Но точно так же, как и Алексей, не из таких, кто любит полярный день. Смотрите, прямо противоположные у нас взгляды у людей. Это приятно. Это приятно. Конфликт есть, значит, тема обсуждения живет. Спрашиваем сегодня по случаю окончания полярного дня 22 июля. Он заканчивается, все, завтра уже будет первый нормальный закат. Правда, недолгий. Спрашиваем у вас: 62 дня мучений или радости для вас полярный день? Случалось ли вам попадать в необычные ситуации из-за полярного дня? Ну и дополнительный вопрос у меня родился. Будете ли принимать участие в проводах полярного дня, которое намечено на горе Горелой сегодня ночью?
1: Да, и будете ли вы провожать с радостью или же с горечью?
0: Вот, кстати говоря, тоже хороший вопрос. Пишите.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Мебельный салон «Зов Мурманск» представляет выгодную акцию этого лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на ваш выбор из ассортимента. Польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Это не две разные акции. Это единое комбо-предложение, которое действует только до конца лета. Ленина, 27А. Второй этаж. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель «Зов Мурманск».
2: Круиз-контроль. Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних

0: 34. Все начинается с хорошего саженца.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Круиз-контроль. Летнее комбо. Два подарка при заказе кухни в мебельном салоне «Зов Мурманск». Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж.
6: Собрался налево? Не забудь про помеху справа.
7: Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Сегодня, разговаривая о полярном дне, который оканчивается как раз 22 июля, и его сегодня будут провожать на горе Огорелые, сегодня мы еще спрашиваем у вас, есть ли у вас какие-то интересные истории, связанные с полярным днем. И вот Илья написал: прикольно, когда люди с похмелья спрашивают, что сейчас, утро или вечер. Это у них, мне кажется, уже такая серьезная стадия.
1: Это похоже на какие-то фильмы, где путешественник во времени подбегает к тебе: какой сегодня год? Вот что-то в этом роде.
0: Типа такого, да. Когда уже такие провалы в памяти, что даже не понимаешь из-за солнца. Но я всегда считаю, что можно по сторонам света ориентироваться. Особенно, если ты находишься в хорошо знакомой тебе местности. Ты знаешь, где Мурманский запад, где восток, где север, где юг. И ты по солнцу вполне можешь определить, который час.
1: Ну да, но если кто-то приезжий и еще и решил отпраздновать свой приезд так конкретно на дня два, то, конечно же, данный человек, он немножко выпадает из жизни.
0: Мурманск не балует жителей нашего города частым солнцем. Вот в чем беда. У нас очень часто небо затянуто тучами настолько,

0: даже сложно понять, в какой стороне сейчас находится солнце. Это просто одна серая какая-то пелена.
1: Север не для неженок, знаешь ли.
0: Это типа того. Нужно написать на нашем флаге Мурманской области. Август пишет: это 62 дня радости для меня. Необычных ситуаций из-за этого не было. Нормальный ритм жизни непоколебим. Тоже, кстати, звучит как некий девиз.
1: Даже тост.
0: Может быть, как тост. Но вам ли не знать про тосты. 8.51 в Мурманске. Если у вас есть еще какие-то интересные истории, связанные с полярным днем, присылайте. Андрей просто написал коротко и ясно: я привык. Вот так многие, мне кажется, мурманчане могут ответить. Просто привыкаешь со временем и уже не обращаешь внимания. Полярный день там или полярная ночь. Как-то работаешь и работаешь, работаешь и работаешь.
1: Хотя, знаешь...
0: Тем более, что летом многие уезжают, на самом деле, на какую-то часть этого полярного дня. Вот меня не было в городе всего лишь одну неделю из этого полярного дня, а другие уезжают на гораздо дольше.
1: Я замечал, что есть люди, все-таки наши земляки, которые, ну вот, проходят буквально десятилетия, они так и не могут привыкнуть к полярному дню или к полярной ночи. Есть и те, кто, в принципе, уезжает в отпуска конкретно на полярный день или на полярную ночь, или, если позволяют финансы, и на то, и на другое.
0: Ничего себе, я не знал, что такое бывает.
1: Да, такое тоже бывает.
0: Ну, мы сегодня в любом случае это выясняем. Как вы относитесь к полярному дню? Для вас это 62 дня радости или мучений? Пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу, через наше приложение и наш сайт phr.ru. Ну и рассказывайте какие-нибудь интересные истории, если они есть у вас в запасе, связанные с полярным днем. Не обязательно, чтобы они произошли лично с вами. Можно и с вашими знакомыми, либо просто какими-то родственниками, которые приехали в гости вас навестить и немножечко ошалели от того, что здесь увидели.

0: 8.55. Выходим на финишную прямую сегодняшнего круиз-контроля. Выясняли на протяжении последних 55 минут, что для вас полярный день. Это мучение или радость, наоборот. Александр написал так. Полярный день — это 62 дня со штормами блэкаут. В остальном ничего необычного.
1: Знаешь, я заметил, что наши слушатели либо адаптировались к полярному дню, либо они ему рады. Как-то негативного ничего я не вижу.
0: Им незачем адаптироваться, да?
1: Да.
0: Получается так. Вот Геннадий тоже пишет абсолютно прямо. Лучшее время. Полярный день. Я, честно говоря, вполне себе, скажем так, спокойно отношусь что к полярной ночи, что к полярному дню. Можно сказать, что я тоже адаптировался. Но, тем не менее, во время полярного дня без повязки на глазах я не сплю.
1: Я вот отношу себя к тем, кто даже ждет полярного дня. Поскорее бы полярный день.
0: Ты просто вот любишь погулять по ночам, я так понимаю.
1: Ну, в принципе, да, я люблю погулять по ночам. И вот это состояние перманентной бодрости, всегда готов, это полярный день для меня.
0: Слушай, ну тогда у меня тебе еще один вопрос имеется. Поскольку тебе завтра утром не нужно в круиз-контроль, и ты вполне себе, даже утреннее шоу тебе не нужно, ты вполне себе можешь сегодня поучаствовать в проводах полярного дня на горе Горелой.
1: Да, сходить, буду представлять делегацию Powerhead Radio.
0: Да, быть нашими глазами и ушами там, посмотрим. Расскажешь, что он там на самом деле делает. Вот ты спрашивал, я говорю, там наверняка улыбаются и машут, но ты совершенно точно выяснишь сам, что делают. Верните зиму и ночь, пишет Ольга. Слушайте, у вас тут партия какая-то, что ли, или что?
1: Собираю единомышленников.
0: Называется «Зима близко». Во главе с Недом Старком идете на выборы. Ладно, смотрите, друзья, круиз-контроль окончен, но впереди утреннее шоу «Двое против сна». Мы с Гошей никуда не деваемся, остаемся здесь. В завершение, единственное, хотим напомнить, что спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание! Летняя комбо весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли заводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ – мебель для жизни, Ленина 27А, второй этаж, ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ, Мурманск. Все, музыка звучит.

0: сейчас в Мурманске. 9 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Крупномасштабное исследование выявило четкую связь между воздействием дневного света и риском деменции. Люди, проводящие дни в более яркой среде, имеют значительно меньшую вероятность развития деменции в более позднем возрасте. Вы тоже подумали про период полярной ночи? На 104.5 две минуты с пользой. Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Итак, исследование. В чем оно заключалось? Китайские ученые из Гуанчжоуского медицинского университета провели масштабную работу. Они отслеживали воздействие света на 88 тысяч взрослых уже людей с помощью наручных акселерометров с датчиками света в течение 8 лет. Опубликованное исследование недавно, и оно показало, что средняя дневная освещенность выше 1000 люкс, что соответствует пасмурному дню на улице, связалась со снижением риска деменции на 16%. Еще более сильная защита была связана с более длительным пребыванием при ярком свете, не менее 5000 люкс. Бытовым языком это можно обрисовать так. Если находиться при ярком свете менее 42 минут в день, то прогноз по деменции настолько неблагоприятный, что превышает даже 6 установленных клинических факторов риска. То есть ни вредные привычки, ни избыточный вес и прочее-прочее не так влияют на развитие деменции, как недостаток дневного света. Не знаю, как вы воспринимаете эту новость, но у меня небольшой шок. Кстати, забегая вперед, скажу, ночное освещение не показало значимой связи с риском деменции. Свет – мощнейший экологический сигнал, синхронизирующий главные биологические части мозга. Яркий дневной свет стимулирует фоторецепторы в сетчатке, помогающие регулировать мелатонин, уменьшать воспаление и оптимизировать глимфатическую систему – процесс очистки мозга от отходов. Это исследование предполагает, что такая простая вещь, как больше дневного света, может стать доступной немедикаментозной стратегией поддержания долгосрочного здоровья мозга. Ну, что делать? Кажется, понятно. Проводить не менее 42 минут каждый день при ярком наружном освещении. Напомню, что даже в пасмурные дни свет часто превышает 1000 люкс. Совершать короткие прогулки, работать у окна в конце концов, использовать яркий свет в помещении, если время на улице ограничено, или полярная ночь на дворе. Но отдавать приоритет нужно, конечно, естественному дневному свету по возможности. Данные исследования подтверждают, что освещение важно для когнитивного здоровья. Хотя это не гарантия, конечно. Будем рассматривать это как простую и бесплатную привычку, которую стоит внедрить. Соня Баженова, две минуты с пользой.
1: Две минуты с пользой. Самый болтливый наряд ДПС. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: очень хорошо это, конечно. Песня характеризует то, что будет продолжаться в течение ближайших 2 часов. Бла-бла-бла. Так называется эта композиция. Здесь Гоша Симонов, Вячеслав Каверин. Мы двое против сна. И сегодня у нас среда. По средам у нас что? Спортивная страничка. И сегодня одним из главных событий, разумеется, которые будут затронуты на страницах этой спортивной странички, этой спортивной рубрики «Спортивная грамота», будет, естественно, чемпионат мира по футболу. Вот ты смотрел хоть один матч?
1: Слушай, я не смотрел ни одного. Я, наверное, из того редкого типа людей. Мне совершенно не нравится футбол, даже скажу так. Дело все в том, что...
0: Какие минусы?
1: Дело все в том, что я вот не совсем понимаю эту игру. Точнее, я не понимаю, что в ней веселого и захватывающего. Угу. Плюс мне не очень нравится, что часть тренировок с профессиональных футболистов — это умение правильно симулировать.
0: Ну, есть такое. И мы сегодня тоже об этом поговорим. Там очень много в последнее время хейта. Тонны хейта вылились на сборную Аргентины, но там, скажем так, наоборот. Дело не в симуляции, а дело в том, что в отвратительно грубой их игре и полном попустительстве судей на то, как они вообще поступают и как они играют.
1: Знаешь, за грубую игру мне нравится женский футбол. Потому что, да, потому что, когда смотришь женский футбол, вот дамочки прям рубятся друг с другом.
0: Ну, сейчас в мире установилась такая ситуация, что во всех видах футбола доминирует одна единственная страна. И мы сегодня об этом тоже поговорим. А пока, друзья, призываем вас задержаться на волне Powerhit Radio, потому что утреннее шоу «Двое против сна». Вот почему. Потому что много отличной музыки, много разной информации, в том числе, вот, допустим, информация о сегодняшней погоде. Будет буквально через несколько минут. Не забывайте про то, что сегодня среда, а это значит будет у нас и юридическая страничка, тоже вам, кстати, близкая.
1: Да.
0: Как минимум. Здесь вы разбираетесь гораздо больше, чем в футболе. Это я совершенно уверен. Вот. Будет сегодня и рубрика «Золото чартов». Отправимся на вершину одного из хит-парадов планеты. Пока не скажем на какую, потому что сами не знаем. Мы еще не выбрали. Мы еще в муках выбора. Может быть, поедем как раз в ту страну, которая стала чемпионом мира по футболу. Ну, все возможно. Мы пока ничего загадывать наперед не будем. И вас тоже призываем наперед не загадывать. Просто слушать Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. «Привет, обед!» – бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед!» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефтеда. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
8: Рогозерская 34А.
7: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Узнайте больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Час назад мы говорили о погоде, и была температура в Мурманске 12 градусов, теперь уже 13, но ветер по-прежнему достаточно силен, юго-западный он, и 5-13 метров в секунду. 13 метров в секунду в порывах. Что касается остатка сегодняшнего дня, то без существенных осадков он пройдет, облачность будет переменной. Пока что облака нам тоже улыбаются и машут. Вот где-то там, на северо-западной части горизонта, над самим Мурманском пока ясное небо. И ветер останется южным и умеренным, по области даже будет и сильным. Что касается температуры воздуха, то 18-20 со знаком плюс сегодня такие рубежи отвели нам синоптики, и мы надеемся этих рубежей достигнуть. По крайней мере, я оделся вот таким вот образом, куртку я уберу в рюкзак, для того, чтобы уже после работы выйти в люди, так сказать, в лето.
1: Я не знаю, я сейчас, друзья, смотрю на Вячеслава Каверина, на нем целых два слоя одежды, это... что для меня при температуре 18-20 градусов просто непозволительная роскошь.
2: Так там ветер.
1: Ну, не знаю, я вот стараюсь летом максимально не быть похожим на капустку, то есть вот один слой максимум.
2: Ты не настоящий мурманчанин. Спонсор прогноз погоды, диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники. Выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Итак, сегодня днем 18-20. Я в двойном слое одежды, но если что, я могу в рубашке закатать рукава. И это уже красиво.
1: И стильно.
2: И стильно, самое главное. Человек сразу, видно, хочет приступить к какому-то делу. Закатал рукава.
0: Против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. По итогам прошлого года частота страховых случаев по ОСАГО в Мурманской области составила 4,3%, сообщает Российский союз автостраховщиков. По сравнению с предыдущим годом показатель несколько увеличился. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин напомнит алгоритм действия для получения выплаты по ОСАГО.
3: В случае произошедшего ДТП и виновника есть полис ОСАГО, потерпевшая сторона обязана уведомить страховую компанию о произошедшем страховом случае в течение 5 дней со дня ДТП. Через приложение, путем звонка в страховую компанию, в электронном виде, разными способами. Но стоит отметить, что такая обязанность существует, но ее неисполнение не является само по себе основанием для отказа в страховой выплате.
2: Однако мы рекомендуем соблюдать правила, предусмотренные действующим законодательством, для того, чтобы давать страховым компаниям меньше оснований для отказа в страховой выплате.
3: Страховая компания должна урегулировать страховой случай в течение 20 дней с момента обращения потерпевшего, подчеркну, именно со дня обращения и предоставления полного пакета документов. То есть в страховую компанию потерпевший, помимо заявления об урегулировании убытка, направляет банковские реквизиты, если желает, чтобы страховая сумма была выплачена в денежном виде, прилагает документы относительно произошедшего ДТП, выданные ГИБДД.
2: Прилагаются также свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства. Кроме того, как отмечает Антон Северин, зачастую страховые компании требуют приложить к заявлению копию паспорта собственника автомобиля для подтверждения, что именно собственник автомобиля обращается за компенсацией ущерба, причиненного его имуществу.
3: Если страховая компания затягивает процесс возмещения ущерба, как с любым нарушением прав, гражданин может обратиться в суд. На практике на сегодня не видим глобального затягивания сроков возмещения ущерба со стороны страховых компаний, поскольку за это в том числе в судебном порядке предусмотрены штрафные санкции. Однако мы часто видим занижение сумм страховых выплат, после чего потерпевший в ДТП и обращается, как правило, в суд за восстановлением своих нарушенных прав.
2: Добавлю, согласно данным Центробанка, в прошлом году страховщики урегулировали в Мурманской области почти 8,5 тысяч случаев по ОСАГО. Общий объем выплат превысил 847 миллионов рублей. Это на 3% больше, чем годом ранее.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Двое против сна на Powerhit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: Золото чарта.
1: И уносят меня, как говорится. Мы тоже уносимся в далекую даль, на вершину одного из хит-парадов планеты. Сегодня летим в европейскую страну, насколько я понимаю и знаю географию.
2: Да, в этот раз у нас, одна из стран, которые, как по мне, ассоциируются с Европой. Вот подборка первых трех стран, которые приходят в голову, когда думаешь о Европе, она, мне кажется, там у многих. Страна эта знакомая всем. Это страна с необычным языком, где ударение почти всегда падает на последний слог.
1: Все понятно.
2: Где очень-очень вкусный хлеб, который урегулирован кучей законов. Например, там пекарня — это не просто красивая вывеска. Хлеб должен быть там на месте прям испечен. Вот прям с момента ферментации все должно быть. Да, нельзя просто его привезти. Он должен быть там наисвежайший просто, да. Если хотите свежего хлебушка, то это вам туда. А также эта страна интересна тем, что, несмотря на, казалось бы, на первый взгляд, малые размеры относительно, она имеет невероятно большое количество часовых поясов, потому что кусочки этой страны буквально раскиданы по всему земному шару.
1: Ты насчет малых размеров сказал. Территория этой страны, если я не ошибаюсь, занимает 8-е место в мире.
2: Нет, я же говорю, относительно. На первый взгляд. Вот смотришь ты на карту Европы.
1: На первый взгляд русского человека.
2: Да, смотришь на карту Европы, смотришь на нашу карту, думаешь, ну, малышка. А потом понимаешь, что ты оказался во Франции.
1: Да, во Франции, друзья, есть куча заморских территорий, у которых свой часовой пояс, и так получается, что на территории Франции очень много-много часовых поясов.
2: Да, это один из ключиков к пониманию того, почему французская сборная так хорошо играет. Если подумать, сколько там действительно французов в этой сборной, то, по-моему, количество, не больше 3-4 где-то.
1: Стремится к нулю. Но имеется в виду тех, кто родились именно на территории классической Франции.
2: Да.
1: Есть еще один момент по поводу, раз уж мы заговорили про футбол, один любопытный факт. В этом сезоне футбольном так сложилось, что Килиан Мбаппе, главный бомбардир французский, он самый неудачный бомбардир в этом сезоне. Как так получилось? Он забил наибольшее количество голов в Ла Лиге, там, где он выступает за Реал Мадрид, 25, если не ошибаюсь. Он наибольшее количество голов забил во время розыгрыша Лиги Чемпионов, 10, если не ошибаюсь. Он наибольшее количество голов забил во время Чемпионата мира. Здесь не буду приводить цифру, я могу ошибиться. Но тоже стал номером один за этот Чемпионат мира, но при этом он не выиграл ни Ла Лигу, ни Лигу Чемпионов, ни Чемпионат мира. Такой просто неудачник сезона.
2: Знаешь, говоря о Франции, я же забыл про один из самых забавных фактов, который знал. Во Франции есть психический недуг, которым страдают на территории только Франции и только японцы.
1: Что это? А, это синдром...
2: Парижский синдром.
1: Они что делают в это время?
2: А японцы очарованные, знаешь, Францией, Парижем, что это такой вот город красивый, город любви, приезжают туда, сталкиваются с реальностью, и стабильно 5-7 японцев впадают в депрессию на территории Франции. Единственный способ лечения — отправить бедолагу на родину.
1: Токио тоже ничего себе так город, мне кажется. Не знаю, может быть, японцы не оттуда приезжают. Так или иначе, мы разбираться с этими японцами не будем, это удел специалистов. Начнем с этого. Мы специалисты по музыке. Номер один. Дайте-ка я посмотрю в чарте Apple Music. Сейчас композиция Айи Накамуры и Lara Flow. Lara Flow. Вот так вот на французский манер произносится имя этого исполнителя. Sexy Nana называется композиция. Давайте послушаем. Французы слушают и нарадоваться не могут в перерывах между кофе.
2: Еще и фамилия Накамура, как будто бы японская.
1: Между кофе и хрустом французской булки. Вот теперь и мы насладимся.
0: Золото чартов.

0: Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные...
1: «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама.
1: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь в Заполярье, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 20. 2,65.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
6: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления

0: Фактомат.
1: Так, ребята, наша традиционная игра утренняя. Фактомат. Состязаются двое человек. Как говорится, в эту игру могут играть двое. Один сейчас, другой через час. В чем соревнуются люди, участвующие в фактомате? Люди угадывают, правду мы говорим или же неправду, перечисляя какие-либо факты, касающиеся сегодняшнего дня. Сегодня у нас 22 июля. Много чем примечателен этот день. И мы будем перечислять, чем именно он примечателен.
2: Знаешь, подготавливая фактомат, я ощутил себя человеком, который ищет повод отпраздновать именно сегодня. То есть, что же сегодня произошло, за что сегодня мы поднимем тост?
1: На самом деле, для этого не нужно углубляться в дебри истории, надо просто посмотреть на календарь и увидеть. А, среда, маленькая пятница, отмечу это.
2: Ну, да, можно и так. За что же сегодня будут биться наши фактоматисты?
1: Наши фактоматисты, звучит так, как немножечко ругательно. Так. Фактоматисты. По-испански немножко. Фактоматисты сегодня будут биться за фирменную кружку Power. И будут они биться за наш сборник Sama Power 2026. Как всегда, в два раунда. И как всегда, для этого нужно дозваниваться по номеру 488-448. Играем мы в два присеста, в два приема. Первый присест пошел. Кто на связи? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга.
1: Ольга, очень приятно. А как проходит ваше утро?
3: Ну, продуктивно.
1: Посмотрим, насколько продуктивно сложится ваша игра в фактомат. Будем в течение 2 минут перечислять вам разные факты, касающиеся сегодняшнего дня. И чтобы не смущать, мы просто будем периодически добавлять «да» или «нет». Может такое быть или нет. Готовы?
3: Хорошо, да.
1: Поехали. По народному календарю сегодня Панкратий и Кирилл. Черничный день. В этот день крестьяне устраивали черничную битву, швыряясь ею.
2: Похоже ли на правду
1: такое?
3: Похоже.
2: Нет, к сожалению, крестьяне были не так расточительны.
1: Они просто отправлялись в лес собирать чернику, бросаться ею это было расточительно. 22 июля – Всемирный день мозга. Дата приурочена к Дню бокса. В этот день боксеры делают МРТ. Такая тишина.
3: Нет.
1: Конечно, нет. Всемирный день мозга приурочен к основанию Федерации неврологии.
2: Хотя раньше день бокса был 22 июля.
1: 22 июля 1933 года американский летчик Вилли Пост совершил первый в мире одиночный перелет вокруг земного шара. Управился он за 80 дней.
2: Вокруг света.
1: Вокруг света. За 80 дней. Летчик. 1933 год.
3: Да.
2: Нет, один нолик лишний. Закончился за 8 дней. А 80 дней пересек Филиас Фок.
1: Да, 80 дней вокруг света, роман Джулио Верна. В этот день отмечают День песочных замков. Самый большой из известных замков высотой 17,5 метров был возведен в Германии.
2: Сделано в Германии.
1: А, да, обрати внимание. Это мы имеем в виду 17,5 метров. Это прям песочный замок. Песочный. Нет, он был какое-то время действительно рекордным, но потом рекорд был побит российскими мастерами из Ижевска. Они возвели замок 21 метр.
3: Такое?
1: Да, 22 июля также отмечают неофициальный праздник День находок. В этот день нужно искать потерянные вещи.
3: Нет.
1: Абсолютно верно, нет. В этот день просто принято радоваться даже мелким приятным мелочам, которые попадаются на пути. 22 июля

0: 1996-го состоялся релиз культовой игры Quake. А игра была в жанре шутер. Шутер.
1: По-российски стрелялка.
0: Да или нет? Была такая игра?
2: Да.
0: Да, действительно, это культовая игра в жанре стрелялка. 22 июля родился американский актер и режиссер Дэнни Гловер. Родился в 1946 году и сыграл детектива Роджера Мерто. Да или нет?
1: Еще такие слова. Я слишком стар для этого.
0: А, да, я помню эти слова. Это с удивлением обнаружил, что это он придумал. Это абсолютно верный ответ. Действительно, он сыграл известен по роли детектива Мерто в серии фильмов «Смертельное оружие». Звучат аплодисменты в адрес Ольги. У вас последние, так сказать, последние три вопроса удалось немножечко выправить свое положение. Три плюсика получили, плюс один еще плюсик, извините за некоторую тавтологию, каламбур, был получен в ответе на второй вопрос. Итого у нас 4-3. Такой показатель, 4 плюса, 3 минуса. С таким показателем заканчивает свое выступление, свою произвольную короткую программу у нас Ольга. И через час мы будем играть с кем-то другим, а Ольга, вы все равно трубку пока не кладите, мы запишем ваш номер телефона. Вдруг игрок номер два свою произвольную программу откатает похуже. Мы тогда будем звонить вам и рассказывать, как получать приз именно вам. Пока же делаем паузу, как музыкальную, так и новостную. Новости, как всегда, Макс Байков ровно в 10.00 расскажет. Фактомат заканчивает свой первый раунд.
3: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Равнёхонько 10 и Макс Байков в студии.
3: Да, добрый день. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. К новостям. Капитальный ремонт плавательного бассейна будет стоить более 1 000 000 000 рублей. Согласно графику, приложенному к тендеру на сайте госзакупок, работы должны начаться сразу после заключения контракта, сообщает Северпост. Судя по закупке, планируется отремонтировать конструкции здания и крыши, устроить новые перегородки, заменить подпорные стены, смонтировать внутренние инженерные сети. Также будет проведен ремонт входных групп и наружных инженерных сетей и замена отмостка. При успешном прохождении конкурсных процедур, это важно подчеркиваю, ремонт конструкции здания должен завершиться в конце мая следующего года, кровли в середине июля будущего года, а полностью подрядчик должен выполнить работу до 30 ноября 2027 года. Во что верится с трудом?
2: Я думал, ты сейчас скажешь «до 30 года». Ну, было такое продолжение фразы.
3: 27-го года, но вы знаете, как показывает практика, все, что связано со строительством, и не только у нас здесь на севере, но много где, во-первых, нужно пройти процедуру эту конкурсную, ну, в смысле, чтобы были заявки. В смысле, чтобы люди, которые и подавали заявки, и случился матч. Люди, подающие заявки, они могут это сделать. Но порой бывает так, что участвуют все... Ну, как это правильно-то сказать-то?
2: Слушай, просто есть люди, которые не подающие заявки, а подающие надежды.
3: Играющие. Нет. Люди есть, которые играют в конкурсные процедуры. В итоге они их выигрывают, занижают стоимость, начинают браться. И сколько это уже в истории вот этих всех конкурсных процедур раз уже было. Мы верим, надеемся.
2: И ждем.
3: Ждем очень сильно. Нам бассейн этот нужен.
4: А если не получится, значит, плохо верили.
3: То есть сами и виноваты.
2: Ну, конечно. А кто еще?
3: Логично. Давайте к следующим новостям. И тут мы возвращаемся, об этом мы уже говорили. Из заповедника выгонять норвежских оленей до зимы не будут. История с оленями, перешедшими границу, получила продолжение. Я напомню, 30 олешек частных фермерских норвежских перескочили там не забор, а, скорее всего, просто струны натянуты. В общем, перебежали они в нашу сторону, двинулись в сторону Заполярного. Так вот, как пишет Nord News, животных уже заметили в заповеднике Пасвик, но он, собственно говоря, там на границе и находится. Напомню, прошлая группа рогатых, пришедшая из Норвегии в 24-м году, нанесла урон заповедной территории на 47 миллионов крон. Процесс до сих пор находится на стадии переговоров. В этот раз директор Пасвика Наталья Поликарпова отметила, что летом по всей территории заповедника собирать вот этих вот оленей никто не будет. Варианты возможны зимой, когда сотрудники используют снегоходы, которые не повреждают почвенный покров. Ну, еще вариант природный, что они сами уйдут обратно к себе.
2: Когда наедятся.
3: Когда наедятся, да. Ну, вот такая, с одной стороны, все это природное, все это как будто бы натуральное, с другой стороны, у этих олешек есть хозяин, который как будто бы и должен за этим, за всем смотреть. Особенно, коли ты находишься, ну, вот в таких вот условиях, когда граница, когда рядом Россия, отношения между нами натянуты не так сильно, как та проволока, которая должна не пускать.
2: Да. Отношения натянуты, а проволока нет.
4: Покушают русского ягеля и домой.
2: Неплохо.
3: Вот.
2: Выгодно.
3: Так, теперь давайте вернемся обратно к нам на нашу землю, конкретно в Мончегорск. Выпускник из этого города пересдал ЕГЭ на 100 баллов. Не сдал с первого раза, а пересдал. Вот у кого нервы как канаты. Это выпускник лицея имени Сизова Георгий Аникеев. Он набрал 100 баллов на экзамене по информатике. Максимальный результат северянин получил в дополнительный день, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области. У нас, по-моему, что-то около 200 было ребят, которые пошли на пересдачу. Есть специальные дополнительные дни, когда вы можете выбрать один из предметов и его пересдать.
2: Если
3: но
2: тебе
3: при
2: не понравился
3: этом,
2: предыдущий
3: если
2: результат.
3: Если тебе не понравился, но при этом ты забываешь про предыдущий результат навсегда. Если ты сдал меньше, то ты получаешь соответствующие меньше баллов, иначе бы все пошли пересдавать.
4: Игра ва-банк.
3: Такая игра ва-банк, да, нервирование очень серьезное. И вот среди наших коллег тоже были такие ребята, которые пошли, их дети пошли пересдавать. Это, конечно, нервы у всех в семье натянуты, но ребенок уверен, я смогу, я сдам. По итогу тех, кого я знаю, все получили несколько больше баллов.
2: А как зовут человека?
3: Какого?
2: Ну, который вот на 100 баллов пересдал информатику.
4: Георгий.
3: Георгий Аникеев из Мончегорска.
2: Сидит сейчас Георгий где-то вот так вот делает. Моя игра, моя игра.
4: Вот с кем бы я за покерный стол точно не сел.
2: Слушайте, два Георгия, во-первых.
3: Ну и можно тут, конечно, к этой теме подвести итоги вообще 100 бальников у нас. Так вот, максимальное количество баллов в этом году получили 12 выпускников по химии, 10 по физике, 7 по литературе, 5 по информатике, 3 по биологии и по 2 северянину русский язык, математика и история. Ну что хочется сказать, химия тут, конечно, выстрелила, до этого такого нету. Мой сын
2: что-то
3: собирается
2: страшное вообще
3: в следующем году сдавать химию. Боюсь, у него будет непростой год.
2: Да,
4: конкуренция высокая.
2: Химия — это единственный предмет, в котором я плавал вообще в школе и продолжаю плавать. И для меня удивительно, что столько 100 бальников по химии, а по-русскому как-то, ну, как будто бы русский надо лучше знать, чем химию.
4: Ну да, он же родной, как-никак.
2: В целом, ты же не на языке формул говоришь.
3: Слушайте, нет, ну тут все зависит, конечно, от направления. Направление русский язык, для того, чтобы туда углубляться, не так много...
2: Стимулов.
3: Стимулов, да.
2: Да, ты же не станешь филологом.
3: Инженером по русскому языку. Да.
4: Хотя, с другой стороны, если 18 лет в чем-то практикуешься, ты должен быть в этом хорош.
2: А ты думаешь, они в химии?
3: Ну, видимо, те люди, которые создают задания по русскому языку, они тоже очень хороши. Тут такая штука. Так, ну и немножко о погоде. Подведем итоги позапрошлого дня. Так вот, первые летние заморозки зафиксированы в Мурманской области. Так, ночью 21 июля холоднее всего было в Каневке. Температура в селе в период с полуночи до 3 опустилась до минус 1,1 градуса. Как сообщает Северпост, в Краснощелье в этот же день ночью было 0,2 с плюсом, в Лавозере 0,7 с плюсом, но это плюс такой чисто символический. Не хотелось бы в этом месте оказаться в это время. Но надо отметить, что это все населенные пункты, которые находятся вот посерединке нашего Кольского полуострова, вот там вот в глубине.
2: Сибирских руд.
3: Ну, не сибирских руд.
2: Хибинских.
3: Хибинских. И, нет, даже дальше получается. В общем, они как-то там вот концентрируют. Это всегда типичная, самая низкая температура у нас собирается именно в этом районе.
2: С другой стороны, там и когда жаришка жарит, у них тоже неплохо бывает.
3: Да, ну вот
2: говоря.
3: Такая сибирская, можно сказать, действительно обстановочка там. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
2: Спасибо, Макс. Было познавательно,
3: пожалуйста,
2: интересно.
3: Пожалуйста, прекрасной среды.
2: У нас прекрасные школьники, много 100 бальников. Я, конечно, удивлен количеству 100 бальников
4: да, по химии и
2: физике.
4: Да, я удивлен, что богата химиками земля кольская.
2: Но будет на кого нам положиться в освоении хибинских руд. Сейчас 10.09 в Мурманске. Шоу «Двое против сна» до 11.00 в эфире. Гоша Симонов, Вячеслав Каверин здесь. И, разумеется, будет много отличной музыки. Еще раз расскажем о погоде. Заморозков у сегодня уже не предвидится, а наоборот, даже очень неплохая летняя температура намечается. И сегодня у нас еще спортивная страничка. Рубрика «Спортивная грамота» ждет примерно в середине часа. Будем рассказывать о самых интересных и значимых событиях последней недели в мире спорта. Оставайтесь на Powerhit Radio.
0: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна на Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Ну что, сейчас потихоньку повышается температура. Градус, я бы даже сказал, повышается. Наш студийный термометр показывает уже плюс 15. Синоптики, передающие нам свои данные за 9 утра, передали плюс 13. Я думаю, что где-то посередине мы опять. Где-то градусов 14 уже 100% есть.
2: Да, если посмотреть в окно студии, то картинка складывается, ну, прям прекрасная. И небо чистое, и светло, и прям-таки хочется на улицу. Но, тем не менее, мы тут с вами проводим время не менее приятно.
1: Пытается вот сейчас на жалость пробить Георгий. Ветер юго-западный 5-13 метров в секунду. С такой скоростью он дует. 13 метров в секунду в порывах. Вообще сегодня обещают, что ветер останется южным, умеренным, без существенных осадков. Пройдет среда. Температура воздуха от 18 до 20 тепла. Надо наслаждаться сегодняшним днем.
2: Да, погожий денек предстоит. Если есть возможность выйти, обязательно выйдите на улицу в кофе-брейк или же просто, если не работаете.
1: Или в ланч. Давайте мы еще будем какие-нибудь интересные слова говорить. Бранч.
2: Бранч, например,
1: кстати,
2: да.
1: Кстати, я почему говорю, что надо наслаждаться? Потому что четверг, пятница ожидаются не настолько хорошими и приятными по температурам, это во-первых, а во-вторых, не особо солнечными. Поэтому, друзья, берите на вооружение, мотайте на ус.
2: Выходите и впитывайте.
1: Впитывайте солнце. Ветер юго-западный 5-13 метров в секунду и плюс 14 сейчас в городе, а днем от 18 до 20. Будем заканчивать мы прогноз погоды.
2: А спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже. Это 60 кусочков, пропитанных летом, яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей.
1: Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.

0: Спортивная грамота. Спортивная грамота.
1: Повторение мать учения, как говорится. Итак, друзья, как всегда по средам, наша спортивная рубрика. И сегодня будем обозревать, опять же, как и всегда, обозревать, что происходило в мире спорта в последние 7 дней. Обзор главных событий. Ну и, естественно, главное событие этого лета – чемпионат мира по футболу, который, наконец-то, завершился. Очень многие были недовольны тем, как он идет. И... ну, потому что скандалы сотрясают. Говорит, безумие какое-то.
2: Да происходит. И, в принципе, чемпионат мира по футболу как будто бы вытеснил из новостного поля почти все остальное. И вот хоть появится какое-то разнообразие на самом деле.
1: Спасибо, действительно. Так вот, финал состоялся в эти выходные. Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1-0. И во второй раз в своей истории завоевала Кубок мира. Для испанцев это настоящий триумф. Команда прошла турнир, пропустив всего лишь один мяч за все матчи. И ее путь к финалу, в отличие от сборной Аргентины, которая играла там с Алжиром, со Швейцарией, с Египтом, вот с такими сборными, Испания по ходу пьесы выбила Португалию, Бельгию. Ну, у нее совершенно... Норвегию, кстати, достаточно сильная сборная. Они бразильцев отправили домой. В общем, несопоставимый по сложности был путь к финалу у обеих команд. Ну и плюс 39-летний Лионель Месси свой последний чемпионат мира в карьере решил посвятить тому, чтобы ополчить против себя весь мир. Миллионы болельщиков стали хейтерами Лионеля Месси. Соцсети злорадствовали. Я даже... прочитал такую сентенцию в соцсетях, что, говорит, когда плакал Роналду, с ним плакал весь мир. Когда плакал Лионель Месси, а он тоже плакал, когда проиграл финал, весь мир радовался. Так вот, против капитана Аргентины ополчились и тренеры, и бывшие арбитры, и миллионы болельщиков. Каждая стадия этого чемпионата мира сопровождала для сборной Аргентины судейскими скандалами, в центре которых неизменно оказывался Месси. Мы могли бы по всем ним пробежаться, но у нас просто нет на это времени. Там просто очень много эпизодов
2: набралось.
1: Это на
2: самом деле созвучно с его фамилией, ведь Месси, да, по-английски, насколько я помню, переводится как беспорядочный.
1: Неряшливый, да.
2: Да, вот что-то такое. Вот такое месс, типа беспорядок, сумбур,
1: грязная
2: суматоха.
1: Грязная игра.
2: Да, а на самом деле я настолько, друзья, далек от футбола, что сейчас такой, о, так Месси за Аргентину играет.
1: Прекрасно. Но специально для тебя и для многих других, которые тоже могли этого не знать, действующие чемпионы мира по футболу – это сборная Испании. Действующие чемпионы Европы по футболу – это сборная Испании. Действующие олимпийские чемпионы по футболу – это сборная Испании. Действующие чемпионы мира по футболу среди женщин – это сборная Испании. И действующие чемпионы среди юношей до 19 лет, естественно, по футболу – это тоже, естественно, сборная Испании. Нет ничего удивительного в том, что испанцы выиграли этот чемпионат мира по футболу, потому что испанский футбол сейчас самый сильный на планете. Это просто в очередной раз было доказано.
2: Угу. А, интересно, знаком ли испанцам другой вид спорта, но это об этом немножко
1: какой
2: потом.
1: Другой?
2: Что-то кроме футбола.
1: Тур де Франс, друзья мои, переносимся чуточку севернее Испании. В одной из самых обсуждаемых новостей в мировом спорте стала авария двукратного победителя Тур де Франс Йонаса Вингегора. После падения на одном из этапов датчанин был вынужден досрочно завершить гонку, предположительно, из-за перелома ключицы. Вот так ушки.
2: Это вот тут-то.
1: Да. Теперь главным претендентом на победу в Тур де Франс считается словенец Тадей Погачар. А болельщики уже называют произошедшее одним из самых драматичных моментов нынешней многодневки. А слушай, она же не успела закончиться к сегодняшнему дню. Посмотри, пожалуйста.
2: Кстати, возможно, и успела.
1: Потому что это вот как Роналду и Месси, это вот Тадей Погачар и Йонас Вингегор. Они вот два таких титана. Они два сильнейших велосипедиста современности, по крайней мере, в части, касающейся многодневок. И эта борьба закончилась гораздо раньше, чем ожидалось. Ну, точно так же, как Роналду вылетел от сборной Испании чуточку раньше, и они не встретились в финале со сборной Аргентины.
2: Еще один неожиданный чемпион из, тоже, как я понимаю, велосипедиста из Восточной Европы, да, судя по всему.
1: Да, славянец.
2: А вот еще один чемпион из Восточной Европы, более неожиданный, это победительница соревнований международного соревнования лесорубов.
1: Серьезно, есть и такие?
2: Да, бывают такие. Чешская спортсменка Каролина Урбанова, или Урбанова, скорее Урбанова.
1: Урбанова.
2: Установила сразу два мировых рекорда. Она распилила 11-дюймовую белую сосну за 21 секунду, расколола 9-дюймовую белую сосну за 19 секунд. То есть, понимаете, это кусок дерева толщиной 23 сантиметра. Мощная Woman's, как мне кажется.
1: Да. Но в части, касающейся распила, тут, конечно, по большей части мы дадим прикурить, я имею в виду россияне. А что касается вот разруба, да, это сильно.
2: И еще косвенно касающийся спорта, то, что мне нравится в мировом спорте, это его драма. За этим я следить люблю. И много драмы сегодня, точнее, не сегодня, а на прошлой неделе навалил один испанский пилот, который решил поиздеваться над аргентинцами. Аргентинцы были в воздухе и не знали, чем же закончился матч. Ага. И он своим аргентинским пассажирам объявил, что победила Аргентина. И вот когда они уже начали ликовать, он сказал: а нет, ошибочка, все-таки Испания.
1: Серьезный, конечно.
2: Я думаю, небезопасно было пилоту выходить со своего рабочего места в тот день.
1: Да уж. Итак, российский спорт снова оказался в центре международной дискуссии. К счастью, не скандала. 15 июля Международный олимпийский комитет подтвердил свое решение о временном восстановлении Олимпийского комитета России после устранения формальных причин прежнего отстранения. Однако сразу 9 стран Евросоюза выступили против этого решения и даже предложили сократить финансирование международных спортивных организаций, которые поддержали возвращение российских спортсменов. Для российского спорта вообще это на самом деле важная новость, потому что вопрос возвращения на крупнейшие международные соревнования снова оказался в центре внимания, но пока окончательных решений о полном допуске российских спортсменов под национальным флагом не принято. Дискуссия продолжается. И еще одна российская новость. В России стартовал новый сезон футбольной премьер-лиги. С начала чемпионата всегда задают настроение на ближайшие месяцы. Болельщики снова заполняют трибуны. Тренеры делают первые громкие заявления. Я не знаю вообще. На самом деле, вот люди, которые сейчас вот месяц следили за футбольными баталиями, не спали, потому что из-за разницы во времени нужно было ночью смотреть все матчи. И, собственно, поклонники футбола выбирали. Либо здоровый сон, либо ты смотришь футбол. Чемпионат мира, который раз в 4 года бывает. Так вот, люди, которые сейчас следили за футболом международного уровня, когда встречались на полях чемпионата мира по футболу лучшие сборные планеты, сейчас будут смотреть российский футбол, они просто, ну, разительно разница. Там просто несопоставимый уровень.
2: Вспоминается тут мем «У нас дома».
1: Да, футбол у нас дома.
2: Да, но начались новые баталии. Также это баталии по фехтованию. Чемпионат мира по фехтованию начался в Гонконге. Как за эфиром Вячеслав сказал, канале 2026.
1: Отличное название, как мне кажется.
2: Да, мне кажется, стоит им принять в разработку подобное.
1: Но они не оценят, потому что международный, ну, точнее, национальный язык, правда, Гонконг — это специальное территориальное образование, это не nation, как говорят в Британии, это английский язык, не французский, поэтому они слово «канале» не оценят. Они же мушкетеров-то не смотрели.
2: Ну, конечно, не смотрели, но все-таки с чем еще ассоциируете фехтование?
1: У них, я думаю, ассоциации найдется предостаточно. Вообще, кстати говоря, фехтование в последние годы, а точнее даже в последний год, вышло на новые рубежи. Не знаю, попадались тебе в соцсетях такие видео или нет.
2: Последнее, что я смотрел на эту тему, были «Пираты Карибского моря».
1: Видимо, не попадались. В общем, режиссеры таких трансляций по фехтованию каким-то образом научились накладывать специальные эффекты на взмахи шпагами, ну и, соответственно, рапирами. Разные же есть. Есть шпажисты, есть рапиристы.
2: Так вот, и саблисты.
1: И саблисты, совершенно верно заметил. Так вот, они специальные эффекты, чтобы было визуализировать то, как движется кончик, насколько быстро. И это похоже, когда ты смотришь телетрансляцию, это похоже просто на бои, я не знаю, в «Звездных войнах». Это очень красиво выглядит. И это привлекает внимание все новых и новых зрителей к этому виду спорта.
2: Вот бы еще звуки металла, звуки рассечений, ранений и так далее. И,
1: естественно, крики каналия.
2: Да-да-да, и фальшивая кровь также, чтобы было на спортсменах.
1: Возможно, все это впереди. Потому что что не сделаешь, чтобы отвлечь людей от футбола? Очень многое можно сделать. Там тоже есть свои драмы в фехтовании, я уверен. И начавшийся чемпионат мира по фехтованию, я думаю, что через неделю мы уже вернемся снова в новые
2: подробности. Драма фехтования чувствуется это другое. То есть перед дуэлью «ты меня предал» или что-то такое. Да, там «я думал, что ты мой дядя, а ты убил моего отца и переспал с моим...»
1: Нет, там будет в конце, снимут вот эту, люди, которые с рапирами, они в конце же сбрасывают эти маски.
2: А там близнецы.
1: Они оказываются, да.
2: И Роба Ди Каприо.
1: Да, это страшное дело. В общем, чемпионат только начался. Через неделю уже будут какие-то первые результаты, мы обязательно сообщим. А на сегодня спортивная грамота заканчивается. Огромное спасибо всем, кто слушал. Ну и продолжайте слушать дальше, потому что впереди у нас второй раунд игры «Фактомат». В первом раунде играла Ольга. 4 правильных ответа, 3 неправильных. И с этим результатом вполне себе можно поспорить. И этим спорящим можете оказаться вы. Главное вовремя дозвониться, следите за сигналом, как говорится.
0: Спортивная грамота. Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели. Becky Hill, what do I have to do?

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.

0: Фактомат.
1: Так, у нас тут уже звонят, и мы немедленно приступаем к делу. Второй раунд игры «Фактомат». Сейчас мы играем с другим человеком. Час назад сыграли с Ольгой. Ольга дала 4 правильных ответа, 3 неправильных. Кто сейчас на связи? Здравствуйте.
2: Добрый день,
1: Евгений. Как? Еще раз.
2: Евгений,
1: очень приятно. Итак, Евгений, точно так же, как и Ольге, мы будем перечислять вам факты, касающиеся сегодняшнего дня, 22 июля. Некоторые подробности относительно этих фактов. И вот в подробностях может быть зарыто что-нибудь неправильное. Ваша задача — брать на веру это или же не брать. Чем чаще будете правильно оценивать правдивость наших утверждений, тем лучше для вас, тем больше у вас шансов победить Ольгу. Ну что, готовы?
2: Да, готов.
1: Единственное, что напомню по поводу минут, отведенных на все это время. И эти 2 минуты начинаются. По народному календарю Панкратий и Кирилл. Это черничный день. В этот день крестьяне собирали чернику и обязательно закапывали первую горсть в землю в качестве жертвы духом леса.
2: Нет, неправда.
1: Действительно, неправда, такого обычая не было. Просто собирали чернику для еды и заготовок на зиму. 22 июля также Всемирный день мозга. В этот день во всех странах мира проводятся массовые забеги в поддержку здоровья мозга.
2: Да, правда.
1: Нет, это неправда. Всемирный день мозга не связан с забегами. Это просветительский праздник. Просто, знаете. 22 июля 1933 года летчик Вилли Пост совершил первый в мире одиночный перелет вокруг земного шара. Старт и финиш был в Нью-Йорке. Может быть такое?
2: Да,
1: действительно,
2: правда.
1: Он взлетел с аэродрома Рузвельтфилд и туда же вернулся. В этот день отмечают День песочных замков, и праздник проводится только в США.
2: Нет, неправда.
1: Абсолютно верно. Это во многих странах мира отмечается, часто приурочен к летним фестивалям. 22 июля также отмечают неофициальный праздник День находок. Сегодня принято дарить друг другу случайные находки. На, я вот это нашел.
2: Да, правда.
1: Нет, на самом деле нет. В день находок не дарят подарки, просто радуются любым приятным случайностям на пути. Я почему-то представил себе совершенно непотребное. 22 июля 1996 года состоялся релиз культовой игры Quake. Она была разработана Джоном Кармаком и его командой. Может быть такое?
3: Похоже ли на правду?
1: Джон Кармак.
2: Да, похоже на правду.
3: Да, действительно. Евгений у нас, видимо, геймер.
1: 22 июля родился американский актер и режиссер Дэнни Гловер. Он также снимался в фильме «Хищник». Дэнни Гловер.
2: Неправда.
1: А нет, это правда.
3: Дрался с инопланетянами во второй части.
1: Во второй части. В первой-то да, понятно. А вот еще один актер родился сегодня, американский Уильям Дефо. Актер сыграл в фильме Оливера Стоуна «Взвод».
3: Легендарный фильм.
1: Легендарный фильм, легендарный актер.
2: Правда.
1: Может быть, они не встречались вместе? Это действительно так, это действительно правда. Уильям Дефо исполнил роль сержанта Эллиса в фильме «Взвод» в 1986 году. И, кстати говоря, получил за это первую свою номинацию на «Оскар». Звучат аплодисменты в адрес Евгения. Итак, давайте считать плюсы и минусы. Конечно, Евгений за счет того, что не особо...

0: Долго думал над ответами, умудрился на все 8 заготовленных вопросов ответить. И это раз. Но при этом 5 правильных ответов дал, и, соответственно, 3 неправильных у него. Поскольку я всегда говорил, что чем дольше ты думаешь, тем больше времени проходит, и, соответственно...
1: Звучит логично.
0: Звучит, да, звучит логично, и тем меньше шансов тебе задать большое количество вопросов. Евгения объявляется победителем. Ольгу заочно мы все равно поздравляем с тем, что она поучаствовала, ну и призываем участвовать в дальнейшем. Еще есть шанс исправиться.
1: Да, завтра для Ольги это была только разминка.
0: Да, это только разминка. Теперь надо готовиться к игре на 23 июля, читать какие-то другие факты. На следующую дату. Пока, Евгений, не кладите трубку. За эфиром с вами пообщаемся. Запишем ваши координаты и расскажем, как вы будете приходить к нам и получать свой приз. Напомню, друзья, каждое утро на этой неделе мы разыгрываем сборник Сама Power 2026 и нашу фирменную кружку. Совсем скоро вернемся и будем слушать песню дня. А пока просто приятная и солнечная летняя музыка.
2: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Итак, финишная прямая каждого утреннего шоу. Это рубрика «Песня дня». И сегодня мы решили посвятить эту песню такому неофициальному празднику.
2: Дню находок.
1: Да. Которому, о котором вообще мало кто знает. Мало кто знает, как его правильно праздновать. Потому что, по-моему, оба игрока наших ошиблись в ответах на вопрос.
2: А, скажу даже больше. Подготавливая фактомат, я и сам не понял, как его правильно праздновать. Ну, наверное, просто больше радоваться находкам.
1: Каким-то.
2: Ну, и что лучшее можно найти в жизни, как не любовь, естественно.
1: Действительно, лучшая находка в жизни – это если вы эту самую свою любовь всей своей жизни нашли. Об этом и будет «Песня дня». Nora and Pure и Ashiba – We Found Love. На этой ноте мы с вами прощаемся. Гоша, да, послезавтра. Я
2: да,
1: до завтра.
2: Вячеслав.
1: Да. Всем хорошего дня и оставайтесь на волне Power Hit Radio.
2: Пока-пока. Счастливо.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Российский завод «ХВЛ» в Тульской области ушел в плановый корпоративный отпуск. Производство автомобилей на площадке приостановилось 20 июля, сообщает «Автоновости дня». Во время летних каникул на предприятии проведут модернизацию производства. В частности, в цехе штамповки проведут наладку новых штампов, а основная линия цеха сварки будет полностью автоматизирована. Корпоративный отпуск продлится до 2 августа. Напомню, в июне завод «ХВЛ» в Тульской области отметил сразу два знаковых события. 7 лет с момента старта производства – и выпуск 500-тысячного автомобиля. Юбилейным стал кроссовер «ХВЛ H3».
0: Акселератор.
3: Автомобильный рынок Китая развивается так стремительно, что потенциальным покупателям становится все сложнее ориентироваться в многообразии новых предложений. Только за первые 6 месяцев этого года в стране дебютировало порядка 650 новинок. Если посчитать, получается почти 4 модели в день. Таких темпов не было никогда, и для многих участников это тревожный сигнал. Согласно данным Bloomberg, рынок буквально перенасыщен. Приходится сражаться не только за кошельки, но и за место в информационном пространстве. Ведь жизнь новинок в Китае сейчас исчисляется неделями. В реальности это делает местный авторынок одновременно самым живым и самым безжалостным на планете. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Кику и Макс Макнаун. Take me back.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не охота. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-61. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru. В салонах 16+.
7: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на северапарел.ком. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! «Север» – родина смелых.
9: И Парунова Светлана Алексеевна. ОГРНИП 306-519-006-9 3049.
10: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги возможны. Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
5: Рогозерская, 34А.
4: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Power. Listen up, everyone.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр Северная Нагорная, второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон Рикер Антистресс.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Stay tuned. Power. Power. Heat Radio.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Реставрация мемориала Алёша продолжается. Специалисты приступили к разборке бетонных плит на нижней площадке, сообщает «Вечерний Мурманск». Между тем продолжают исследовать данные инженерных изысканий и геодезических исследований, чтобы оценить состояние несущих конструкций. Сейчас составляется проект строительных лесов, которые будут устанавливать на время монтажных работ вокруг монумента. Две китайских погружных платформы для перевозки тяжелых грузов доставили в Белокаменку модули для проекта «Арктик-СПГ-2». Путешествие из Китая в Мурманск продлилось 2,5 месяца, сообщает профильный портал «G-Captain». Среди грузов ключевой элемент эстакады и модуль, следующий в технологической цепочке монтажа. Сообщается, что в планах доставить в Белокаменку еще два модуля, которые пока находятся на верфи в китайском Чжоушане. В Норвегии запустили программу «Арктический океан 2050». Это сложная взаимосвязь 18 научных институтов страны, где задействовано 400 ученых. Финансирование составит 2 миллиарда норвежских крон, сообщает Nordnews. Директором проекта стал Пол Рино, именитый океанолог, который долгое время работал на Шпицбергене. Эксперты надеются привлечь и другие страны к исследованию современных процессов в Северном Ледовитом океане. Норвежская сторона отмечает, что ее географическое положение требует от страны активных действий в меняющемся климате. Мурманский театр «Кукол» получил награду фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Как сообщает «Мурманский вестник», на сцене белорусского театра «Лялька» мурманские артисты показали спектакль «Теремок». Жюри отметило постановку дипломом за лучший актерский ансамбль, оригинальное прочтение народной сказки и высокий уровень режиссуры. Мурманский театр «Кукол» не впервые участвует в «Славянском базаре». Для коллектива это уже добрая традиция. Нынешнее выступление стало еще одним шагом в укреплении культурного диалога между Россией и Беларусью. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск 14.00.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Listen up, everyone.
1: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power play.
3: Спонсор песни недели – ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная».

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога, 212.
4: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф. 104.5 FM.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Добрый день, у микрофона Соня Баженова. Несколько слов о погоде. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Мурманске – 16 градусов уже. Ветер южный – 5-10 метров в секунду. В течение дня переменная облачность. Без каких-либо существенных осадков. Солнца будет много. Ветер тоже летний, южный, умеренный. Температура воздуха достигнет 18, а то и 20 градусов. А сейчас, повторюсь, 16. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствия «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2014. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
3: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь «Заполярье», крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 800 15 2 799-299. Добавочные 22-65.
4: Мужики! А у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
9: Пам-пам.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
12: Your number one hit music station.
13: Power

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Madonna и Martin Garrix, Bizarre.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: You're listening to Powerhit Radio.
7: Get the hits.

0: new and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Sam Fed, Mkaya и Rani. Keep on rising.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Steve Aoki, Eli Oaks и Sasha Gravity.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама нехата. ООО «Каркоби». Оберн 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.ру и в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
7: Кто не работает, тот ест.
8: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
9: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на северопарл.ком. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! «Север» – родина смелых.
10: И Парунова Светлана Алексеевна. ОГРНИП 306-519-006-9300-49.
11: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
12: 104

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69, Ленина 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
7: You're listening. The best music. Radio. Radio station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
1: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс. Время, когда цена перестает мешать красоте. Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: В гостях хорошо. А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-skandinavia.ru.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051». New and fresh music. Power Hit.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПУ «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Число избирателей в Мурманской области за год уменьшилось на 6500. Численность избирателей, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 июля, составила 534 139 человек, сообщает Северпост. Годом ранее показатель составлял 540 673 человека. Сведения о численности избирателей формируются два раза в год, при этом учитываются только граждане, обладающие активным избирательным правом. За два года треска подорожала почти на 70%. Как пишут ведомости, средняя розничная стоимость трески по итогам прошлого года составила 1116 рублей за кило. Таким образом, с 2023 года она подорожала почти на 70%, посчитали аналитики. Впрочем, в первом квартале этого года продукт еще прибавил в цене. Получается, что за последний год цена выросла еще на 44%, до 1398 рублей. Таким образом, судя по расчетам аналитической компании «Энтек», треска показала самые высокие темпы роста стоимости среди других популярных видов рыбы. Эксперты объясняют рост стоимости рекордным за последние 35 лет сокращением квот на вылов. В сквере на Ленинградской началась замена покрытия. Рабочие меняют плитку перед сценой, там, где этой зимой заливали каток, сообщает Nordnews. Ранее стало известно, что на этом участке произошло проседание и деформация плиточного покрытия. Будет ли в этом месте зимой снова организован каток, пока неизвестно. Также недавно была информация о том, что падал корт, планировали возвести именно на этой локации, но его не будет. Его монтируют сейчас в районе пересечения улицы Гвардейской и Полярных зон. В Мурманской области выросло число ДТП. Как рассказал ГТРК «Мурман» заместитель начальника областного управления госавтоинспекции Алексей Пикалин, с начала года в регионе зафиксировано более 260 аварий. Это на 20 происшествий больше, чем за то же время 2025 года. Увеличилось и количество смертельных исходов на дороге. В текущем году жертвами автомобильных катастроф стали 23 человека. Еще 374 получили травмы различной степени тяжести. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
0: Если села батарейка... Power Your Day.

0: Середина недели, конец полярного дня, отличная летняя северная погода. Проводим 3 часа вместе, слушая музыку по вашим заявкам, передавая приветы и поздравления, но потом еще час кружим в круиз-контроле. Сообщения и заявки в студию уже можно присылать через сайт или наше приложение, как вам удобнее. Всем прекрасной среды желаю. Меня зовут Мария Фрейман. Рада нашему общению. Присоединяйтесь.
1: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

0: Прекрасный день, конечно, но жизненно вообще-то разные. Когда одним хорошо, кому-то в этот момент может быть плохо. И среди наших земляков есть люди, которым на душе очень тягостно. Вот уже несколько дней. Давайте попытаемся им помочь. Трое суток мурманчане помогают искать щенка. На трассе в районе поселка ТСН Серебряный потерялся щенок породы кавапу. Кличка у него Лафи. Окрас белый, со светло-коричневыми пятнами. Около 17 часов 19 июля он убежал из машины, а в машине находился без амуниции. Хозяева переживают, ищут его с утра и до ночи и будут рады любой информации. Есть телефон для связи 964-683-96-81. Хозяйку зовут Мария. На слух телефон запомнить, конечно, сложно. Звоните в студию Power. У нас есть контактные данные. Попробуем вас связать. В общем, ищем малыша, щенка, который вот потерялся. И наши земляки-мурманчане очень горюют по этому поводу.
1: Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Давал дневной эфир, дозвонился до студии дачник из Курской области по имени Василий. Сказал, что скучает по Мукульскому полуострову, по Мурманской области, по всем своим землякам, мурманчанам, и передает теплый душевный привет Елизавете Морозовой. Поинтересовался, как у нас с погодкой. Я говорю, да отлично, 16-18. Ну, подробнее о погоде мы, конечно, еще поговорим. Василий сказал, что у них тоже хорошая погодка. Растит урожай, выращивает и приветствует, слушает Паур и передает душевный привет из Курска всем мурманчанам.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип пиццы 2023-7500-128-20.
5: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
6: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь «Заполярье», крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22 65.
7: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт» Мурманск. Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. В Мурманске в тени плюс 16, на солнце около 19. Ветер южный 5-10 метров в секунду. На завтра синоптики уже составили прогноз. Так вот, 23 июля в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. В отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы до 12, а вот днем от 12 до 17 градусов выше нуля. В столице Кольского Заполярья тоже днем возможен небольшой дождь. Ночью до 10 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 14. То есть будет немножко прохладнее, чем сегодня, но вполне себе удобоваримо. Сейчас в городе плюс 16-18 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте giliomega.ru.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотно консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

рубрике «Автохит» у нас Мэйбл и требование «Не звони мне». Она британо-шведская вокалистка и испанская, родилась в Испании. На мировом небосводе шоу-бизнеса сияет примерно с 2017 года. Трек «Не звони». А что случилось? Она ушла, потому что ей надоела ложь, и произошла классическая ситуация. Как только она исчезла с горизонта, вдруг стала ему жизненно необходима, и он достает ее звонками, но девушка тверда, как кремень несгибаема. Все, не звони мне. Автохит, слушаем.

Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хата. ООО «Карго», ОГРН 128-870-026-50-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-670-8-34.
7: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
8: Не гадайте. Приезжайте в «Агрегатку». Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. «Агрегатка». Восточная объездная дорога 212-603-311.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

Тут в Мурманске проводим время на волне по Орхит-радио. Не просто проводим, а активно это делаем. Заказываем любимые композиции из фонотеки нашей радиостанции. Заявки принимаются до 17 часов. Да, потому что по Орхиде до 17 как раз через сайт или наше приложение. Можно зайти в группу ВКонтакте и тоже отправить весточку в студию.

Музыкальная заявка. Ну как, условно говоря, что-нибудь из новой коллекции предлагает послушать Анастасия. Ну, летом всегда много треков, выбор огромный. Ну, хоть какой-то намек, Настя, сделайте, в каком направлении двигаться, потому что треки разноплановые, с разным характером, вокалом. А то так можно гадать до первой звезды. До звезды еще не скоро, хотя полярный день уже и заканчивается.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Юдей, меня зовут Мария Фрейман. Лето радует, ваши заявки тоже. И вот пока Анастасия размышляет, чего бы из новинок конкретного такого послушать, другая мурманчанка-слушательница, ну вот, прислала заявку и подписалась, ник у нее по фамилии. Неловко мне произносить, по фамилии человека называть. Рампеса, трек проверенный, многими любимый, запускаем.

Наконец-то у Анастасии название композиции, которая будет в самую точку в яблочко Партенопа. Кстати, накануне Нового года мы на Power каждый ведущий выбирает трек, который будет он презентовать в предновогоднюю неделю, считая его лучшим за год. Ну, вот такой личный выбор, да? Год еще, понятное дело, не завершен, только половина. А вот этот трек мой фаворит. Если ничего круче не будет, то, скорее всего, тоже, Настя, выберу его.

0: помню объявление, которое уже было у нас, и наверняка, может быть, вы в соцсетях его увидели. Трое суток уже мурманчане помогают искать щенка. Да, произошла такая беда. На трассе в районе поселка Серебряный или Серебряный потерялся щенок породы Кавапу, кличка Лафи. Если наберете в поисковике вот эту породу, ее вообще сложно с чем-либо спутать. Совершенно милейшее существо. Окрас белый, со светло-коричневыми пятнами. Около 17 часов 19 июля он убежал из машины, а в машине находился без всякой амуниции. Хозяева переживают, его ищут и будут рады любой информации. Может быть, вы знаете, что кто-то увидел такого щенка, подкармливал или выхаживает. Ну, мало ли, малыш там поранился. Позвоните на Power. У нас есть телефон хозяйки, ее зовут Мария. Мы эту информацию ей, конечно, передадим. Вот такая грустная история. Но я знаю, что иногда такие истории заканчиваются очень даже хорошо.
1: Приводим в движение твой день.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69, Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любви.

Митминдак. И на этой неделе вообще еще ни разу ее не было в эфире. Неужели убрали из эфира? Нет, легко нашла ее в нашей фонотеке. Специально для вас, Ирина, запускаю.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске от 18 до 20 градусов тепла. Ветер теплый, южный. В порывах может достигать 10 метров в секунду. Завтра, 23 июля, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможен небольшой дождь. Ночью синоптики предупреждают, он может быть местами даже очень сильным. Ветер будет завтра северным умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17, то есть будет немножко прохладнее, чем сегодня. В Мурманске такая же картина. Ночью плюс 8-10, днем от 12 до 14. И, возможно, небольшой дождь завтра в течение дня. Посмотрела прогноз погоды на конец недели и выходные. Вы знаете, вполне себе комфортная погода. В пределах 15 и ближе к выходным там даже до 22 градусов нам обещается. Насколько сбудется вопрос, ну, будем отслеживать и информировать. Сейчас в Мурманске плюс 18.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

День находок. Сегодня, сообщает нам Степан, пусть щенок обязательно найдется, сил хозяевам. Да, хочется, чтобы эта история закончилась как-нибудь хорошо. И всем желаю найти в этот день что-нибудь приятное, продолжает наш слушатель. Например, я хотел бы найти миллиарды, а вот другие пусть решают сами. Хорошего продолжения рабочей недели всем мурманчанам и сил. Выходные скоро. Ну да, когда в среду рабочий день постепенно заканчивается, оно как-то легче на душе становится, это правда.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», «Универмаг Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! Север. Родина смелых.
3: И Парунова Светлана Алексеевна. Угрнип 306-519-006-930-49.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
5: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание, правильный ответ.
6: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
8: Вот это Ситилинк.
9: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП «Тофт» Татьяна Андреевна. Мебельный салон «Зов» Мурманск. Только до конца лета. Два подарка при заказе кухни. Ленина, 27А, второй этаж. Крупномасштабное исследование выявило четкую связь между воздействием дневного света и риском деменции. Люди, проводящие дни в более яркой среде, имеют значительно меньшую вероятность развития деменции в более позднем возрасте. Вы тоже подумали про период полярной ночи? На 104.5 две минуты с пользой. Меня зовут Соня Баженова. Здравствуйте. Итак, исследование. В чем оно заключалось? Китайские ученые из Гуанчжоуского медицинского университета провели масштабную работу. Они отслеживали воздействие света на 88 тысяч взрослых уже людей с помощью наручных акселерометров с датчиками света в течение 8 лет. Опубликовано исследование недавно, и оно показало, что средняя дневная освещенность выше 1000 люкс, что соответствует пасмурному дню на улице, связалась со снижением риска деменции на 16%. Еще более сильная защита была связана с более длительным пребыванием при ярком свете, не менее 5000 люкс. Бытовым языком это можно обрисовать так. Если находиться при ярком свете менее 42 минут в день, то прогноз по деменции настолько неблагоприятный, что превышает даже 6 установленных клинических факторов риска. То есть ни вредные привычки, ни избыточный вес и прочее-прочее не так влияют на развитие деменции, как недостаток дневного света. Не знаю, как вы воспринимаете эту новость, но у меня небольшой шок. Кстати, забегая вперед, скажу, ночное освещение не показало значимой связи с риском деменции. Свет – мощнейший экологический сигнал, синхронизирующий главные биологические части мозга. Яркий дневной свет стимулирует фоторецепторы в сетчатке, помогающие регулировать мелатонин, уменьшать воспаление и оптимизировать глимфатическую систему – процесс очистки мозга от отходов. Это исследование предполагает, что такая простая вещь, как больше дневного света, может стать доступной немедикаментозной стратегией поддержания долгосрочного здоровья мозга. Ну, что делать? Кажется, понятно. Проводить не менее 42 минут каждый день при ярком наружном освещении. Напомню, что даже в пасмурные дни свет часто превышает 1000 люкс. Совершать короткие прогулки, работать у окна, в конце концов. Использовать яркий свет в помещении, если время на улице ограничено, или полярная ночь на дворе. Но отдавать приоритет нужно, конечно, естественному дневному свету по возможности. Данные исследования подтверждают, что освещение важно для когнитивного здоровья. Хотя это не гарантия, конечно. Будем рассматривать это как простую и бесплатную привычку, которую стоит внедрить. Соня Баженова, две минуты с пользой. Спонсор программы представляет белорусские кухни и корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летнее комбо. Весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиком на весь гарнитур в подарок. ЗОВ. Мебель для жизни. Ленина, 27А, второй этаж. ВКонтакте. Кухни и корпусная мебель ЗОВ. Мурманск.
1: Две минуты с пользой. Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас CeeLo Green трек «Яркие огни большого города». Это призыв не ассоциировать радость только с пятницей. Нет, это настроение может быть в любое время и день недели, да хоть прям сегодня, вот этим вечером. Давай закатим вечеринку и будем делать так, когда

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Нереальные цены на реальную обувь. Зима будет. Таких цен уже нет. Теплая зимняя обувь из натуральной кожи с натуральной подкладкой. Всего по 1695 рублей. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовки, туфли, ботинки по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Мы скоро закрываемся. Салон Рикер Антистресс.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа». Ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочные 22 65.
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

навстречу приключениям, ну или хотя бы просто прогуляться по городу. Найдите наушники, слушайте любимые треки, заказывайте их, отправляйте заявки через сайт или приложение Power. До 17 в Power Your Day мы

13:57 в Мурманске. Через 3 минуты выпуск новостей на 104.5. Макс Байков подготовил информационный блок и скоро расскажет, что важного и интересного произошло и происходит сегодня в Мурманской области.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Цены на рыбу снижаться не будут. Среди причин, повлиявших на это, особое место занимает ситуация на топливном рынке. Такое мнение Северпосту озвучил глава Союза рыбопромышленников Севера. Прогноз о дальнейшей ценовой политике рыбаков не оптимистичен. Однако представитель Союза рыбопромышленников отметил, что морозильные склады в Мурманске переполнены. Но и этот фактор также будет оказывать влияние на ситуацию с ценами на рыбопродукцию. Напомню, ранее мы сообщали со ссылкой на ведомости, что за два года треска подорожала почти на 70%. Представители заповедника Пасвика раскритиковали норвежцев, вспомнивших о сбежавших в Россию оленях. Животные пересекли границу зимой, но искать их начали лишь летом. Кроме того, оленеводы никогда не занимались самостоятельным возвратом животных, заявила ТАСС директор заповедника Наталья Поликарпова, комментируя сообщение о якобы невыдаче российских виз владельцам сбежавших оленей. Как мы уже сообщали, в норвежских СМИ появилась информация, что порядка 30 особей во время выпаса пересекли границу с Россией. Их владельцы не могут получить российские визы, чтобы забрать своих животных. По словам Поликарповой, по межправительственному соглашению между Россией и Норвегией 1977 года возвратом оленей, которые зимой регулярно переходят госграницу по замерзшей реке Пас, занимаются пограничники и их помощники из обеих стран при участии оленеводов. И такие операции проводились. Она также отметила, что проблемы перехода оленей через российско-норвежскую границу уже много лет, однако никто с норвежской стороны ей не занимается. Заполярные центры здоровья возьмут курс на превентивную медицину и раннюю диагностику. В регионе внедряют комплексы «Ангиоскан» и «Гигадок», которые выявляют скрытые патологии до появления первых симптомов, сообщает ГТРК «Мурман». В этом году действующий центр здоровья Мурманского областного медицинского центра начнет работу в новом формате. Специалисты будут оценивать биологический возраст пациентов и давать расширенные рекомендации по корректировке образа жизни. Кроме того, в работу внедрят отечественный комплекс «Ангиоскан». Оборудование позволит находить скрытые сердечно-сосудистые проблемы задолго до появления первых симптомов, таких как повышенное давление или общее недомогание. В Мурманске также установят 3 мультимодальных ассистента «Гигадок». Эти аппараты будут анализировать физиологические данные для выявления рисков диабета второго типа и других возможных патологий. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Отличного вам продолжения этой среды.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

уже финальный час нашего дневного эфира. До 17 программа Power Your Day, а потом в 17 начнется у нас круиз-контроль. Будем следить за дорожной обстановкой в Мурманске, а пока слушаем песни по вашим заявкам, передаем приветы и поздравления, так что присылайте сообщение, если музыкальная заявка, указывайте название композиции, имя исполнителя, и все будет исполнено. Сергей пишет: уважаемые земляки, хочется пожелать всем хорошего настроения на экваторе рабочей недели. Сергей, спасибо и вам отличного дня. You are listening to Power Hit Radio. Get the hits. Get the hits.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не шрита. ОК Коби. УГРН 128-770-26-61. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
5: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
6: Открылся новый магазин «Север-дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север-дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий. Фарфор. Горячее летнее предложение. Сет на пляже. 1869 рублей. В Мурманске от 18 до 20 градусов тепла. Ветер южный до 10 метров в секунду. Завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах возможен небольшой дождь. Это то, что касается дня. А вот ночью он может быть вполне себе даже местами сильный. Ветер будет северный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы до 12 градусов тепла. А вот днем воздух прогреется до 17. В Мурманске 23 июля тоже облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь в течение дня. Ветер будет северо-восточным, северным. Ночью 8-10 градусов выше 0, днем от 12 до 14. Но казалось бы, да, что идет на убыль тепло, а вот и нет. Прогноз оптимистичный. Конец недели и выходные обещают быть теплыми. Там даже я вижу цифру в плюс 23 градуса. Ну, без подробностей пока, чтобы не сглазить. В Мурманске плюс 18 сейчас. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы со освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. ОГРНИП 314-511-011-2014.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

Тедди Свимс уже 2 года или даже больше трек держится в числе популярных. На Power зацепила эта история северян, когда разгневанное сердце говорит: «Все, хватит, если уходишь, уходи и закрой дверь».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
1: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
3: на Power Hit Radio.
0: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

сообщение. И вот Татьяна, сегодня у нее есть повод поднять бокал игристого, угостить друзей, потому что наша землячка отмечает день рождения, с чем себя и поздравляет. Радуемся за вас, Татьяна, желаем счастья, удачи, любви и всего-всего самого наилучшего. Не знаю, планируете отмечать праздник сегодня или дотянете до выходных, но если сегодня, то повезло несказанно вам и всей вашей компании, погода прекрасная. Еще раз поздравляю.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442.
2: Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is power play.

Стромае, спасибо, отличный трек. Ну а мы в паре людей постепенно движемся к финалу дневного эфира. Пора и честь знать. Еще пару минут и будем завершать.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Всем добрый вечер. У нас 4.5 круиз-контроль. У микрофона Мария Фрейман. Предлагаю делиться, а не хранить в секрете информацию о том, что сейчас происходит на популярных мурманских маршрутах. Все, кто за рулем, на вас вся надежда. Сейчас ваше время, время круиз-контроля. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Сообщения о ДТП, пробках, ямах, ремонтных работах и прочих ситуациях, которые мешают быстрому, а главное, безопасному проезду, рассказывайте, присылайте через сайт или наше приложение. Про телефон не забывайте, номер 488-448. Всем желаю приятного вечера в компании Power Hit Radio.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Ронсон, останови меня, просит мужчина, потому что падает, попал в водоворот и не может выбраться. Любит, как прежде, вот прям клянется, но с каждым новым приключением в баре, кажется, все меньше и меньше, и напитки мутят разум. И вот он уже с кем-то дерется, проводит ночь в больнице и продолжает эксперименты, так мягко говоря, со своим здоровьем. Словом, парень в классическом загуле, так что останови меня. Stop.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и вторирование. Звоните 7 60 69 69, Ленина 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске плюс 18-20 градусов. Ветер южный, в порывах может достигать 10 метров в секунду. Завтра, 23 июля, синоптики нам пообещали облачную с прояснениями погоду. Ночью возможен довольно сильный дождь местами, а вот днем по большей части он будет небольшой. Ветер ожидается северо-восточный, северный, умеренный. В ночные часы от 7 до 12, днем от 12 до 17 градусов тепла. В Мурманске воздух прогреется днем до 14 выше 0, и тоже, возможно, будет небольшой дождь. Что нас ожидает впереди 24, 25, 26, то есть в пятницу и в выходные, вполне себе благоприятная погода. Если и будет дождь, то совсем небольшой, а воздух будет прогреваться от 15 даже 22-23 градусов. Вот такая перспектива ожидает, кстати, этим вечером. Ну или почти уже ночью в 23 часа организованная группа мурманчан планирует подняться на сопку Горелую и попрощаться с солнцем, потому что сегодня, как бы так покрасивее выразиться, последняя ночь полярного дня завтрашнего числа, да, завтрашнего 23 июля у нас начинается период уже не полярного дня, а белых ночей. То самое, чем гордятся петербуржцы, и то, чего у нас летом через край. Так что имейте в виду. В Мурманске сейчас 18-20 градусов.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Круиз-контроль она о том, что происходит сейчас на дорогах в Мурманске. Если что-то известно, может быть, где-то пробки или авария, неработающие светофоры, какие-то непонятные путанные дорожные знаки появились, рассказывайте. Можно воспользоваться сайтом или нашим приложением, чтобы отправить сообщение в студию или позвонить 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser, Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Highlander, Toyota Land Cruiser Prado, Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Кто сказал, что для цветов нужен повод? В Эсперансе уверены. Радовать близких нужно здесь и сейчас. На Кольском 57. Розы от 150 рублей. Букет из 15 роз в стильном оформлении 2450 рублей. Пусть ваш дом наполнится ароматом цветов с Эсперансой.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
7: У бренда «Север» грандиозное обновление летней коллекции. Футболки, бейсболки, шорты, поясные сумки, шоперы и многое другое. Где купить? ТРК «Плазма», Универмаг «Волна», ТРК «Мурманск Молл», МФК «Северная Нагорная» и на severapparel.com. Друзья, сейчас в группе ВКонтакте «Север» до 31 июля проходит розыгрыш 5 стильных футболок. Правила, организатор, сроки, количество призов, место и порядок получения в группе ВК «Север». Желаем удачи! «Север» – родина смелых.
8: И Парунова Светлана Алексеевна. Угрнип 306-519-006-930-49.
9: Кто не работает, тот ест.
10: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленного внедорожника «Нива Легенд». Внешне модель практически не изменилась. Модернизации подверглись двигатель, трансмиссия, тормоза и электроника. В автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных узлов и деталей. Вдобавок двусторонне оцинкованы теперь облицовка радиатора, капот, крыша, обе панели задней двери, наружная панель задка. Внедрены усилители кузова. Теперь у «Легенды» не просто раздатка на трех опорах, но и кузов усиленный в этой зоне. На АвтоВАЗе проведенное обновление называют самым масштабным за всю историю модели, а это практически полвека. Старт продажи «Нивы» с мотором 1.8 запланирован на сентябрь. Тогда же будут известные цены. Машины с классическим мотором 1.7 завод выпускать уже перестал.
0: Акселератор.
1: Xiaomi готовит еще более экстремальную версию SU7 для нового рекорда. На северной петле Нюрбургринга замечен прототип топ-версии спортседана с агрессивным аэродинамическим обвесом. Скорее всего, китайская компания попытается установить новый рекорд в классе представительских электромобилей. Китайские электрички с недавних пор стали завсегдатаями Нюрбургринга, наводя ужас на бензиновых старожилов легендарной трассы. Напомню, спортседан Xiaomi SU7 Ultra в прошлом году установил рекорд в классе представительских электромобилей 7 минут 4,957 тысячных секунды. Но в этом году его побил Porsche Taycan Turbo GT Monkey Kid 6 минут 55,533 тысячных секунды. Судя по всему, китайцы не намерены сдавать первое место без боя и готовят новую атаку на Porsche. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

Патруль на 104.5 продолжает. Напоминаю про информационный канал во ВКонтакте. Сегодня опубликовали аудиофайл, ваши комментарии по поводу того, что полярный день завершается. Так вот, вот эти вот дни полярного дня были вам в радость или это было мучение? Потому что за годы жизни в Мурманске, в Мурманской области, так и не привыкли к тому, что ночью светло, солнце бьет прямо в лоб через стекло и сложно спать. А может быть, вам такое состояние мне наоборот очень даже нравилось. Заходите, послушайте, что считают ваши земляки-мурманчане и оставьте им свой комментарий по этому.

Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q5, Audi Q6, Audi Q3, Mazda CX-5 и CX-50, Джили Манджаро, Мини Купер, Кантримен. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто. Elvis Auto. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212 603 311.
4: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
8: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках мест и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

процессов сегодня все обошлось, так что порадуемся за себя. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис». Автопродажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25, 25, 50. Завтра утром в студии «Пауэр» появится Вячеслав Каверин. Это случится в 7 утра. Я же Мария Фрейман, прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. По итогам прошлого года частота страховых случаев по ОСАГО в Мурманской области составила 4,3%, сообщает Российский союз автостраховщиков. По сравнению с предыдущим годом показатель несколько увеличился. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин напомнит алгоритм действия для получения выплаты по ОСАГО.
5: В случае произошедшего ДТП и виновника есть полис ОСАГО, потерпевшая сторона обязана уведомить страховую компанию о произошедшем страховом случае в течение 5 дней со дня ДТП через приложение, путем звонка в страховую компанию, в электронном виде, разными способами. Но стоит отметить, что такая обязанность существует, но ее неисполнение не является само по себе основанием для отказа в страховой выплате.
4: Однако мы рекомендуем соблюдать правила, предусмотренные действующим законодательством, для того, чтобы давать страховым компаниям меньше оснований для отказа в страховой выплате.
5: Страховая компания должна урегулировать страховой случай в течение 20 дней с момента обращения потерпевшего, подчеркну, именно со дня обращения и предоставления полного пакета документов. То есть в страховую компанию потерпевший, помимо заявления об урегулировании убытка, направляет банковские реквизиты, если желает, чтобы страховая сумма была выплачена в денежном виде, прилагает документы относительно произошедшего ДТП, выданные ГИБДД.
4: Прилагаются также свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства. Кроме того, как отмечает Антон Северин, зачастую страховые компании требуют приложить к заявлению копию паспорта собственника автомобиля для подтверждения, что именно собственник автомобиля обращается за компенсацией ущерба, причиненного его имуществу.
5: Если страховая компания затягивает процесс возмещения ущерба, как с любым нарушением прав, гражданин может обратиться в суд. На практике на сегодня не видим глобального затягивания сроков возмещения ущерба со стороны страховых компаний, поскольку за это в том числе в судебном порядке предусмотрены штрафные санкции. Однако мы часто видим занижение сумм страховых выплат, после чего потерпевший в ДТП и обращается, как правило, в суд за восстановлением своих нарушенных прав.
4: Добавлю, согласно данным Центробанка, в прошлом году страховщики урегулировали в Мурманской области почти 8,5 тысяч случаев по ОСАГО. Общий объем выплат превысил 847 миллионов рублей. Это на 3% больше, чем годом ранее.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Летнее время с Powerhit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Сильные женские туфли всего по 695 рублей. В салоне немецкой обуви Рикер Антистресс. Время, когда цена перестает мешать красоте. Перед закрытием магазина нереальные цены на реальную обувь. Только до 30 августа. Огромный выбор женской и мужской обуви. Кроссовок, туфель и ботинок по цене до 1000 рублей. Можно прийти, померить и купить. Торговый центр «Северная Нагорная», второй этаж. Салон обуви Рикер Антистресс. Мы скоро закроемся.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
1: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 800 15 2 799 299. Добавочные 22. 2,65.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-33. Power Hit Radio. New and fresh music.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт». Диагностический центр «МРТ-эксперт» Мурманск на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Завтра в Мурманске относительная облачность. Тот случай, когда хочется сказать: «Да разве это облака? Ну чистое же небо, ну красота же!» Не самые запредельные температуры, конечно, обещают синоптики. 13-15 градусов и ветер северо-восточный 7-9 метров в секунду. Но, и это ключевое, быть может, без осадков. Ну и день пошел на убыль. Его величина завтра уже составит 23 часа 19 минут. Самое время вздохнуть и в который раз произнести: как же все быстротечно. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Number one. Hit music station. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: Там как пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это Ситилинк.
7: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
0: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не шата. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-63-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
12: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
13: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата. 104.5 FM.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Becky Hill, what do I have to do?

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/skandinavia.ru.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Are you ready? You are listening. You are listening. Power Hit Radio.

0: New and fresh music.
1: Power Hit. Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Кику и Макс Макнаун. Take me back.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов

0: Реклама на Powerhit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, пиццы 2023-75-300-128-20.
5: And mind-blowing. Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Завтра в Мурманске – относительная облачность. Тот случай, когда хочется сказать: «Да разве это облака? Ну чистое же небо, ну красота же!» Не самые запредельные температуры, конечно, обещают синоптики. 13-15 градусов и ветер северо-восточный 7-9 метров в секунду. Но, и это ключевое, быть может, без осадков. Ну и день пошел на убыль. Его величина завтра уже составит 23 часа 19 минут. Самое время вздохнуть и в который раз произнести: как же все быстротечно. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2014.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2.
6: 104.5 FM. Get the hits.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Тополиный пух? Вряд ли.
3: Жара?
2: Иногда.
3: Июль однозначно.

0: Listen up.
1: Best music.
0: Hit music.
1: New and fresh music.
0: Power Hit Radio.
2: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: Madonna и Martin Garrix, Bizarre.
4: Love is

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Sam Feld, Mkhaya и Rani. Keep on rising.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM. Power Heat. Radio.
0: Radio.

0: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Steve Aoki, Eli Oaks и Sasha Gravity.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Visa и Esker Memories.

0: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Powerhit Radio. Саундтрек мурманского лета. Feel the power.
1: Power play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39-1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Пауэрхолле.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Stay tuned on
1: Power
0: Heat Radio.
2: Can't think, can't sleep.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Преврати время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.